27 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: разыгрывать страшным голосом по телефону незнакомцев. Вам холодильник нужен? Нет? Приедем, заберем. Вот только висел телефон высоко, и чтобы дотянуться, приходилось балансировать на выступах под стеклом. А если стекла были выбиты, становиться было легче. Рядом с аппаратом была удобная полочка для записей, с которой, должно быть, упало немало детей.
1: Олдскулы свело.
0: Готовый к любым неожиданностям, платный телефон 80-х, это была модель АМТ-69, был антивандальным. Корпус из плотной стали, а трубка из прочной, неубиваемой пластмассы. И поэтому очень тяжелая. В центре города к таксофонам часто была очередь. Поэтому персонаж фильма «Осенний марафон» Бузыкин, притворяясь, что звонит из телефонной будки, постоянно врал жене. «Ну ладно, тут уже стучат». В конце 80-х телефонные будки стали алюминиевыми. Потом от будки остался лишь навес. Диск сменился кнопками, а монетки, инфляция требовала постоянной перенастройки, магнитными картами. Но даже такие автоматы сегодня настоящий раритет. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

27 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Министерство по налогам и сборам напоминает, 1 июня наступает срок уплаты подоходного налога, подлежащего уплате физическими лицами, которые представили налоговые декларации о доходах за прошлый год. Уплатить налог можно двумя способами – наличными в банке или на почте, а также безналично через ЕРИП в инфокиосках, мобильном банкинге и через личный кабинет плательщика. В Министерстве юстиции состоялось профилактическое занятие для работников на тему «Основные аспекты профилактики киберпреступлений в Беларуси». В качестве приглашенного эксперта выступил Александр Ингевич, заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД. Спикер отметил рост киберпреступности на фоне стремительного развития информационных технологий. Он подчеркнул, что комплексная профилактика – наиболее эффективная мера обеспечения кибербезопасности. Она позволяет обучить население базовым правилам цифровой безопасности и гигиены. Гомель-Облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении, объявлен оранжевый уровень опасности. Так, сегодня утром и днем во многих районах области в Гомеле ожидается сильный ветер, порывами от 15 до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Берегите себя. Гомельский колледж искусств имени Нестора Соколовского отметил 105 лет. Торжественное мероприятие прошло в виде праздничного концерта «По замежам и часу». В программе прозвучали песни, были представлены танцевальные номера и инструментальная музыка. В организации концерта участвовали преподаватели, учащиеся и технические службы колледжа. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ. В это время 7 часов 7 минут и 17 было секунд.
5: Не все, не успели, не опоздали. Друзья, мы всем доброе утро. Как всегда, Константин Комко.
4: Артем Аникин. И среда на улице у нас. Середина рабочей недели.
5: Ничего, что я твою фамилию произнес на английском.
4: Ничего страшного.
5: Я просто изучаю английский.
4: А сегодня даже на белорусском буду разговаривать.
5: Говорить.
4: Говорить.
5: Говорить. Давайте ничего. Уже переключаться на родную мову. Эх, среда, середина недели, осталось так мало времени.
4: До чего?
5: До завтра.
4: До лета осталось мало времени, надо
5: погоду
4: радоваться.
5: Погоду за окном ты видел? Ты погодный шаман-предсказатель.
4: Слушай меня, сыне.
5: Так я не хочу в тебе верить, ты понимаешь, почему-то ты говоришь, будет холодно, и холодно наступает. Я не хочу холодно,
4: не
5: я хочу
4: верить.
5: Плюс 30.
4: Холодно будет до вторника.
5: Я пляж хочу.
4: Еще холоднее
5: я
4: будет.
5: Я купаться хочу.
4: Хоти.
5: Вот, а ты не разрешаешь.
4: Что ты хотел? Я еще раз говорю, как только в Белице дадут горячую воду, сразу потепление будет. Вот увидишь. Как раз к 7 числу туда.
5: Если нас слушают ребята, которые отвечают за... Не торопитесь. Не надо, когда сельмаши, сделайте...
4: Пускай делают все нормально.
5: Сделайте качественно, ну, на пару дней раньше. Если реально от этого зависит общее потепление в стране.
4: Ну, у меня так совпадает каждый год.
5: Ничего не хочу знать. Я хочу узнать, когда будет тепло. Вот конкретно, завтра 29 градусов. Иди на пляж, будет жарко. Вот такое я хочу знать.
4: Завтра как раз. Если 29 разделить на 2, то да.
5: Что ты за человек, а? Все я... мои мечты сломал.
4: Ломаю мечты профессионально.
5: Ломаю мечты профессионально. Телефон плюс 375-29.
4: Тихо. Разглашение личных данных, ты это, ты тобой.
5: А я какие данные согласил?
4: Ты уже половину рассказал. Код зачем-то. Может, это у меня пароль. Откуда ты знаешь? Но это не пароль. Ладно, смех смехом, а погода будет. Ну и много музыки. Теперь о ней. Начнем с Никиты Райс. Тики-тики-та. Продолжим Том Гриненом «Full Attention». Всегда к нам Татьяна Крутакова с добром приходит, и в этот раз тоже придет. Кашемир «Ультра Лав». А также Мари Краймбрери «Давай не ждать». Ну, начинаем час. Никита Райс, «Тики-тики-та». Доброе утро.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: автохата.бай.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну что ж, а это машина, искусственным интеллектом прозываемая. Чем ты нас накормишь сегодня?
2: А сегодня, знаешь ли, тему интересную она подкинула. Что на самом деле едят балерины?
1: Балерины? Они что, едят, что ли?
2: Ну вот, оказывается...
1: Я думал, они начинают кушать после завершения карьеры.
2: Оказывается. Смотри, что получается. Кстати, завтрак, ну, не сильно отличается, допустим, от обычного. Сложные углеводы, овсянка, гречневая или пшенная каша на воде или нежирном молоке.
1: Нормально.
2: Легкий белок, обезжиренный творог, вареные яйца или кусочек твердого сыра. Ну, тоже.
1: Девчачье такое.
2: Да. Ломтик цельнозернового или ржаного хлеба и черный кофе или чай без сахара. Казалось бы, да? Кстати, философия Майи Плисецкой довольно-таки часто...
1: Известные балерины.
2: Да. Великая балерина не сидела на голодных диетах, но придерживалась строгого правила. Минимальные порции, много рыбы, овощей и круп, а также полный отказ от мяса, молочных продуктов и выпечки. Верим.
1: Верим? А ты всему веришь?
2: Ну, почти.
1: А хочешь прикол?
2: Ты знаешь, что считается самым главным вредным завтраком? Начал я. Это десерт, торт Анна Павловна. Ты пробовал когда-нибудь?
1: У меня завклуба была Анна Павловна.
2: Не, это прекрасный, нежнейший десерт на основе запеченной безе, меринги, и взбитых сливок и свежих ягод. Кстати, был создан в 1920 году и назван в честь легендарной русской балерины Анны Павловой.
1: Да, есть такое дело.
2: Вкусная вещь. А теперь можно прикол.
1: А теперь прикол, но это не прикол. Врачи заявляют, что плакать 3 минуты в день нужно для похудения. Нужно. Помогает снизить стресс и уровень кортизола. Гормона, который может способствовать накоплению висцерального жира. Так что, Артемка, трехминуточка сейчас будет у нас.
2: Не моя тема. Я суров, я даже на взрыв вертолета не смотрю.
1: Я тебе пальчик могу вывихнуть.
2: Хочешь, чтобы не болело?
1: Чтобы не болело. Вот серьезно, не знаю, правда или нет. Если к нам сегодня доктор придет, мы у него спросим.
2: Доктор Лектор?
1: Ты сейчас вот вообще сейчас Андрея-то нашего вот зачем так?
2: А я не знаю, слышит он меня или нет.
1: Да, а снова лекция.

0: Моя реклама.
1: Внимание, Гомель. Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки». Искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года.
3: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Ну а теперь она, долгожданная. Было ли у нас холоднее?
1: Было холоднее. Самая низкая температура 27 мая. В мае в Гомеле, друзья, в 1997 году было. Плюс 3.
0: О, так у нас сегодня жаришка получается. Потому что сегодня 28 мая в Гомеле области... 27 мая, прошу прощения, в Гомеле области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11, порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов. Тепла нам сегодня обещают, а информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Давай не ждать, давай бежать. Ехать надо по своим делам. И ехать сейчас, вот как нам карта показывает, прям хорошо можно.
2: Ну, не везде, конечно, к сожалению, но тем не менее.
1: Ну, только светофоры. Из Белицы нормально, так можно на Барыкино интернациональную там чуть-чуть постоять.
2: На Мохом переезде, если я правильно понимаю, паровозик поехал.
1: Да, ну, наверное. Ну, паровозик, он проедет.
2: На улице Гомельской, как выезжать на Барыкино, тоже поставить придется.
1: Ну, недолго, надеюсь. Никольский да. переезд в обе стороны, но там всегда так.
2: То же самое на Сосновое пересечение с Владимирова и Барыкино. Тоже светофорчики имеются.
1: Зато нет никаких ДТПшечек, и это хорошо прям вообще.
2: Да, немножко светофоров на улице Междугородней, где пересечение с Рижским проспектом и Студенческой. А так все.
1: Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо.
2: Даже удивительно, слушай. Ну, опять же, немного светофоров есть у нас на Прудковском рынке, тоже не сильно.
1: Это, наверное, школьники перестали ездить.
2: А у них сейчас ЦТМ начались сразу же.
1: Про последний звонок, кстати, новость будет.
2: Будет новость про последний звонок?
1: Да, миленькая.
2: Даже миленькая?
1: Ну да, для тех, кто... Ну, в общем, узнаете чуть попозже.
2: Ничего себе.
1: У нас еще новости спорта впереди
2: Ничего
1: и прочее.
2: Ничего себе.
1: И целый Maroon 5 со своей композицией.
2: Ничего себе.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко. В разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Движение – это жизнь.
4: А жизни у нас много?
3: Да, у нас жизнь. Движение везде. Он в музыке, он Кеша Оригами, моя любимая песня.
4: Вопросов
3: нет. Особенно если посмотреть перевод.
4: Тут интересные вообще новости прилетают. Ну и давай немножко о спорте. В Болгарской Варне, друзья, 27 мая, а именно сегодня, стартует 42-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, на котором наши белорусские грации выступят с национальной символикой. Наконец-то. Ура, ура. Я рад.
3: Ты рад? Хорошо.
4: Я очень рад этому факту. Ну, мне, по крайней мере...
3: Я не рад, что вообще забирали. По лицу бы там надавать.
4: Имеем, что имеем. Также, друзья, у нас определились 4 полуфиналиста чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве. И хоккейный клуб «Гомель» там присутствует. А также Минск, Зишор Минск, РЦОП и, конечно же, «Строитель», который набрал 55 очков из 60 возможных. Интересно.
3: «Строитель»?
4: Да.
3: Хоккей на траве.
4: Брестский.
3: Брестский строитель?
4: Да. Прямо... Есть там такое.
3: Как выглядит брестский строитель?
4: Красиво. Так, ну, для всех любителей футбола, друзья, сегодня стартует у нас Кубок Беларуси, 1/32 финала. 3 сразу гомельских команды, гомельские областные команды будут принимать в нем участие. Вертикаль в Калинковичах сыграет против Сморгони. Лесхоз, гомельский опытный, сыграет против Солигорска. Матч стартует в 17:30 на стадионе Дешор номер 8 на Сорской 1А. А Бобовня сыграет с Бумпромом. Бумпром поедет на выезд, кстати говоря.
3: А у команды «Вертикаль» есть гимн? А зря. Владимира Высоцкого песня была бы классная. Если друг оказался друг.
4: Надо предложить.
3: Из фильма «Вертикаль».
4: Надо предложить.
3: Предложи, ты же там вращаешься, там у тебя кожаный мяч вчера был, да?
4: Я имел сегодня, он у меня завтра.
3: Как там дела?
4: Там все интересно. Играли детишки старших и средних возрастов. Это 13-14 и 11-12 лет. Сегодня продолжат. Выявим сильнейшие, которые уже будут играть на областном этапе в середине июня. А завтра стартуют уже у нас девочки и юноши подрастающие 9-10.
3: Слушай, ты же реально над ними как дедушка такой ходишь для них?
4: А с ними сложно. Но интересно,
3: сложно.
4: Но интересно.
3: Попробуй догони еще, если
4: что. Нет, догонить-то не сложно. А вот объяснить, как правильно все делать. И главное, не нарушить их тонкий футбольный мир. Это сложно, но интересно.
3: И до футбола добралась вот это вот?
4: Конечно.
3: О, ладно уж, ладно, всем удачи. Продолжает Филат ФКРС. Это все не помню я.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
5: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
6: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
7: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
8: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: Прошел часик у нас, да? Быстренько так пролетел.
2: Хочу тебя сегодня баловать.
3: Помнишь, Саса Павляш Филиппем?
1: Ничего, а ты к чему это вот это сейчас?
3: Чему
1: вот?
3: Это? Слово «баловать» изменится. В России институт Виноградова, который там языками занимается и прочее, сказали, что в разговорной живой пехотной речи ударение «баловать» или «баловаться» есть такие люди.
1: Так.
3: Буду тебя баловать. Такое а-ля дворянское.
1: Так.
3: Вот. Это неправильно. Правильно теперь говорить «баловать» и «баловаться».
1: Еще бы переименовали «торты» и «торты».
3: А тебе как удобнее? «Торты» говорить?
1: «Торты».
3: А почему на «ты»? А если «торвы»? Человек незнакомый? «Торвы».
1: «Торвы» получается.
3: Вот. Мы к вам, Елена Васильевна, пришли сегодня, чтобы вручить вам поздравления и наши «торвы».
1: Вот. «Торвы» хорошо.
3: А то «торты». Ишь ты.
4: Торвы. Андрей Баранов. Главное, кухонный на месте оставьте.
3: А я кухонный больше всегда, вот меня так и тянет сказать.
1: А я на кухне говорю.
3: На кухне? На кухне.
1: Тоже вариант. Что с новостями, Андрей Баранов?
4: Все уже ожидают в итоге. Я расскажу, чем они будут интересны.
3: В итоге?
4: В итоге.
3: Хорошо, не ты итоги.
1: Уважительно.
3: Знаешь, в разных языках вот так вот по-разному правила. Ладно, будем, как говорится, следовать не трендам, да, а правилам, поэтому правильно говорить. И час завершит у нас Rose, Apathy. Ну, тут английский, тут можно говорить, кто там проверит.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. БГУИР принял гостей в рамках студенческого моста. Накануне в ВУЗе стартовал визит делегации Белорусско-Российского университета. Проект запущен в марте по инициативе Министерства образования для обмена опытом между вузами. В первый день активисты обсудили совместные просветительские проекты и поделились опытом организации патриотических акций. 31 мая белорусы смогут увидеть редкое астрономическое явление – голубое полнолуние. В этот день произойдет второе полнолуние за месяц, именно поэтому его называют «голубой луной». К цвету спутника это название отношения не имеет. Пик полнолуния придется на 11:45, а лучше всего наблюдать луну можно будет предрассветные часы, если повезет с погодой. Кроме того, 31 мая ожидается микролуние. Луна окажется на более дальнем расстоянии от Земли и будет выглядеть немного меньше обычного. Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда выявило факт невыплаты заработной платы за февраль в частной организации. Общая сумма задолженности составила почти 213 тысяч рублей. Инспекторы выдали нанимателю требования о немедленной выплате средств. Требование исполнено, 131 работник получил причитающуюся зарплату. Соблюдение трудовых прав граждан остается на постоянном контроле департамента. Чуть больше недели остается до республиканского фестиваля в Итоке, который пройдет в Светлогорске с 4 по 6 июня. Откроется фестиваль 4 июня пресс-туром для СМИ. Гостей ждет знакомство с местной кухней на фестивале «Ежесенсом», который начнется в 16:00 на территории Светлогорского историко-краеведческого музея. В вечерней программе первого дня кинопоказ под открытым небом фильма «Переломный момент» киностудии «Беларусь». Фильм «Начало» в 20:00 на Центральной площади. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
4: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: И снова всем добрейшего утра. В студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, я говорю вам здравствуйте.
4: Молодец.
5: Ну и Костя Комко здесь тоже. Куда же он денется-то?
4: Куда денусь? Ой, скорее бы отпуск.
5: Какой отпуск?
4: Деться бы в него.
5: Какой отпуск тебе?
4: Какой-нибудь хороший. Но время летит, и отпуска ближе, и вообще у нас май заканчивается. Последняя пятница будет на этой неделе в мае.
5: Да.
4: А по традиции делаем автопати, совместная наша акция с госавтоинспекцией. И 29 числа, не исключение, с 13 до 14 часов на площади Восстания, это там, где танк, если кто-то не знает.
5: Вдруг.
4: Будет проходить, будет стоять патруль ГАИ, наша локация, и можете сами приехать остановиться, либо вас остановят. Ответите на вопросы, поедете дальше с подарками.
5: Да,
4: Не ответите на вопросы, все равно поедете дальше, куда вы денетесь. Подарки от нашего радио, наших партнеров. Теперь о них. Бесконтактная мойка в Гомеле, Могилевская 1А. Чистота за минуты 24/7. Удобное расположение, быстрая оплата, простые режимы. Для тех, кто любит, чтобы все блестело.
5: И еще один наш партнер – компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи, Китая в Республику Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.
4: Это все в эту пятницу с часу до двух в дневном эфире, естественно, с Олесей Васильковой. Ну, а у нас продолжается дальше наше время.
5: Ура! Наступило наше время!
4: Будем что-нибудь рассказывать. У меня тут прям...
5: А я нашел интересный факт.
4: У меня прям есть прям...
5: С Люком Бессоном и с двумя хорошими фильмами.
4: Люк Бессон и два хороших фильма. Чего-то сейчас мне только... «Леон» и «Пятый элемент» в голову приходит.
5: «Один такси 2». Мне очень нравится.
4: Ну хорошо,
5: а про второй мы с тобой рассказывали. Но я про этот факт расскажу попозже.
4: Хорошо, попозже, а пока о музыке этого часа. В этом часе у нас будет «Винтаж Малахит». Сэм Фелд, «Time After Time». Look at the Steve, oh my lord. Люси Чеботина, который по-прежнему многое по барабану. Зато себя сделала сама. Если я твоя проблема, то ты моя. А также появится Канги, «Половина». Но начнет «Винтаж» с композицией «Малахит». Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники!
2: Давай, хочется что-нибудь отпраздновать эту прекрасную среду.
1: Отпраздновать? Сегодня день смелых решений.
2: Смелых?
1: Смелых.
2: Ну, это интересно.
1: У тебя были когда-нибудь в жизни смелые решения?
2: Бывало.
1: Бывало. Хорошо. Всемирный день выдры. Учитывая, если по аналогии выдры, то тыдры.
2: Тыдры.
1: Если хорошо знакомы с выдрой, то она тыдра. Вот, можно уже и на ты. День изобретения шпрот. Тут даже подсказывать не буду, как отметить. Батончик.
2: Маслица.
1: Маслица. Огурчик. Непосредственно шпротик.
2: А огурчик?
1: Ну, огурчик, соль, сахар, перец по вкусу.
2: Куда же без этого-то? Аж так смачно-то сейчас.
1: Сейчас еще вкуснее будет. Мусульмане начинают отмечать праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. Вот сейчас шашлычка захотелось из баранины-то, из молодой.
2: Сколько шуток на эту тему есть?
1: О, есть. Дальше идем. Международный день сельскохозяйственной авиации отмечается.
2: Это, кстати говоря, важные ребята.
1: Эта штука полезная.
2: Даже очень. Эти опрыскивания и прочее, это...
1: Вручную, как раньше.
2: Не охватили.
1: А помнишь, как раньше, вручную?
2: Ага, с утра уходил и через неделю возвращался.
1: Через три месяца.
2: С одного поля только.
1: Уже когда собирать надо было, дожинки.
2: А ты где был?
1: Не поверишь. С друзьями в поле. Так, день неотложной медицинской помощи также сегодня.
2: Огромное спасибо.
1: Все, кто в неотложке, вам привет и спокойных вам дней и ночей. Как можно спокойнее. День защиты от солнца. Ну, у нас природа защищает сама от солнца.
2: Но там же небольшое солнышко будет сегодня, обещали.
1: Ну, небольшое, подожди.
2: Чуть-чуть.
1: Так, не буду каркать, может, и пронесет там немножко. Ну, ладно. Международный день маркетинга.
2: Или маркетинга.
1: Вот то, я все время маркетинг.
2: Нам нужно вот это вот эти ребята, которые слова переделывают, чтобы уже правильно сделали.
1: Давай так, маркетинга.
2: Маркетинга.
1: Маркетинга. Что-то африканское.
2: Менеджеры маркетинга.
1: Да.

0: Своя реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
5: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
6: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Я попытаюсь угадать. 2007 год плюс 32.
2: Ты посмотрел?
1: Нет, клянусь, не смотрел.
2: Ты угадал.
1: Я просто помню,
2: 2007 год плюс 32. Самая высокая температура в Гомеле 27 мая.
1: Я не смотрел, честно, потому что я помню, что у нас уже который день 2007 держит планку и, видимо, не отпускает. Но это было 19 лет назад, получается. А что сегодня? Сегодня 27 мая в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы.
1: Ну, как обещал, бля, новостюшка забавная есть.
2: Давай.
1: В Нигерии есть национальная ассамблея.
2: Да,
1: и туда избираются местные граждане. Так вот, в этот раз баллотировался туда Махмуд Садис Буба.
2: Касторский?
1: Нет, не, может быть, не Касторский. Дело в том, что он прославился тем, что он утверждал, что ему 30 лет, и он карлик. Ну, он реально такой маленький, ну вот как у нас вот известные вот разные. Так вот, утверждал, что у него карликовость, ему 30 лет, но в сеть слили его паспорт, выяснилось, что политик родился в 2010 году. И ему сейчас там, ну, 15-16 лет получается.
2: А разговаривал на серьезных?
1: Ну, его серьезно, он баллотировался, там продвигался. Речи толкал какие-то.
2: А никто не видел и не понимал?
1: Ну, скажешь, он карлик, а что ты пойдешь проверять?
2: Подожди, карлик, ладно, а лицо 30-летнего мужа и 16-летнего подростка...
1: А вот как-то, вот ты знаешь...
2: Вот как?
1: Фотки есть, я тебе покажу. Может, потом даже у нас в Телеграм выложу.
2: Хочешь сказать, что там одинаковые? Типа,
1: что... Не то, что одинаковые, ну, всякое бывает, ну, люди...
2: Да кого всякое бывает? Это что, молодой харатьян, который...
1: Ты представляешь,
2: вечно, 15... который вечно молодой там...
1: 15 лет молодой человек, реально молодой, решил вот закосить. А представляешь, гений. Если бы его избрали?
2: Ну, чем плохо?
1: Это, ну, это все... Понятно, что потом...
2: Всем тихий час.
1: Политика дело серьезное, но мне нужно домой, мамка заругает.
2: Я уроки не сделал.
1: Уроки. Кашу не доел еще.
2: А мне поступать завтра.
1: В школу. В следующий класс.
2: Вариантов много, конечно.
1: И такое бывает. Вот тебе, как говорится, бабушка и Юрьев день.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну что ж, погоняю тебя немножко я по кино. Итак, давай. Люк Бессон снял два этих фильма. Один я тебе уже назвал. Ну. Это «Такси».
4: Ну.
3: А еще у него в голове был другой фильм, который он снял немного позднее, про шестерых парней.
4: А чтобы, «Омерзительная шестерка»?
3: А чтобы проверить парней в действии, как они готовятся к камере, как они работают, он снял их в эпизодической роли в «Такси 2». Эти парни были одеты во что-то черное.
4: Это ниндзя, которые...
3: Да.
4: А что с ниндзями он снял? Васаби он до этого снял? Или это не он снял?
3: Это, по-моему, не... он снял, но не Васаби.
4: Давай не томи уже, что там за фильм?
3: Эти шесть ребят, которые играли как раз-таки ниндзя, эти же шесть ребят сыграли в следующем фильме «Ямакаси».
4: А, вот, точно, это с паркуром, который...
3: Представляешь? Просто, чтобы проверить ребят, как они держатся в кадре и на что они способны, он им сказал: ребята, я вам дам камео. Шанс. Да, покажите себя. И говорит, я не ожидал, что они так умеют. Камера иногда не успевала выхватывать их, как они быстро и ловко лазают.
4: Вот эта байка похожа на Брюса Ли, когда тоже, типа, камера не успевала за Брюсом Ли.
3: Не, ну это не знаю, а тут сам Люк Бессон сказал.
4: Ну, так, тяжелая камера, значит, была.
3: Вот для меня этот факт стал, честно говоря, неожиданностью, потому что в фильме «Ямакаси» мы с тобой обсуждали, любим. Интересный.
4: Ну, как, там мне некоторые места нравятся в этом фильме.
3: Ах ты проказник.
4: Кое-что. Вот. А так сам фильм, ну, обычный такой, да, боевичок.
3: А вот, но для меня этот факт стал очень такой интересной и приятной неожиданностью.
4: Ну, всякое бывает, в спорте тоже так.
3: В спорте тоже так?
4: Ну, а что, сидит человек в дубле, давай, выйди там, последние 5 минут поиграй. Там, помню, какой, я вот не помню фамилию, какой-то футболист так себя как вышел на последние 10 минут. Как назабивал там, что сразу, ого, а что он у нас сидит на скамейке запасных? Как зовут?
3: Рональдо.
4: Сказал мальчик.
3: Таких фактов много.
4: Таких фактов много, так что те, кто на втором плане, Сергей Бурунов тоже раньше, вон, ну, где все?
3: Большая разница.
4: В таком снимался, да. А тут бац уже и здравствуйте.
3: Звезда.

0: Реклама на радио.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: С 29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подзяка за отзнаку». Годовая отзнака вучня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите дзённик. Подробязности по «На твой велик» кропка «Бай» и по телефоне 780-31-31.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Вот еще обещал новость про последний звонок.
2: Давай, дожги же наш.
1: В России выпускники запустили там флешмоб из Нижнего Новгорода. Типа в ТикТок сняли видео, типа, ну, Сережа Лазарев там, приходи к нам. Приглашали Сергея Лазарева на последний звонок. 6 миллионов просмотров там, тегали Лазарева, но он молчал. Вообще никак не реагировал, а тут бац и пришел. Неожиданно в школу номер 47. Там настолько все удивились.
2: Преисполнились его приходе.
1: Что слова песни забыли. Так что и такое бывает. Сергей Лазарев и «Газпром». Мечты сбываются, прям хочется сказать. А что у нас сбудется в следующем часе, Андрей?
3: Я думаю, что сбудутся мечты студентов-спортсменов. Ну, одних точно, потому что новый спортивный комплекс БГТУ открылся. Так еще и Международная федерация студенческого спорта снимает ограничения.
1: С чего?
3: Со спортсменов.
2: С лимита.
1: А, ты в этом плане? Хорошо. Кстати, насчет спорта у нас Артем Аникин.
2: Я покидаю вас.
1: Опять поеду... на кожаный мяч?
2: Да, поеду заниматься своими футбольными делами.
1: Ну ничего, у меня есть ему небольшая замена в следующем часе. Наш гость, 10 минут о важном. О
2: здоровом. Замена побольше
1: поговорим.
2: Меня.
1: Побольше, поумнее, посимпатичнее, построй. В общем,
2: вообще не умею
1: много вопросов. Комплиментов. Услышимся в следующем часе.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В Минске открылся новый спортивный комплекс БГТУ с плавательным бассейном и множеством спортивных площадок. В торжественной церемонии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Качанова. Сенатор назвала объект замечательным подарком для всей столицы и подчеркнула, что спорт – это здоровье нации и основа государственной политики. В комплексе 25-метровый бассейн, игровой зал, залы для тяжелой атлетики и бокса, тренажерный зал, лыжная база и две сауны. Объект построен в рамках государственной инвестиционной программы. Международная федерация студенческого спорта ФИСУ сняла все ограничения с белорусских студентов-спортсменов. Атлеты вновь смогут участвовать во всех соревнованиях. Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета 7 мая. Это событие станет значимым шагом в интеграции белорусского студенческого спорта в глобальное спортивное сообщество и даст молодым спортсменам шанс проявить себя на международных стартах. На железнодорожном вокзале Гомеля прошла торжественная церемония проводов студенческого сервисного отряда «Орлята» имени Героя Советского Союза Марии Долиной. Команда из 14 студентов отправилась во Всероссийский детский центр «Орленок», где проведут трудовой семестр, приобретет практический опыт в сфере сервиса, примет участие в воспитательной и досуговой работе с детьми. В ходе мероприятия участникам отряда вручили путевку на трудовой семестр и памятные подарки. Накануне в Гомеле прошел второй день кастинга телевизионного проекта «Звездный путь». В отборе принял участие 71 конкурсант из всех уголков Гомельской области. Продюсер шоу Евгений Олейник призвал артистов получать удовольствие от процесса, а заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская назвала проект по-настоящему народным вокальным шоу. Кастинг продолжится и сегодня. Будущих артистов ждут в Доме профсоюзов. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: «29 мая». Совместно с Госавтоинспекцией.
6: Акция «Автопати».
5: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
6: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения и получай крутые подарки.
7: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов 6 минут. Артем Аникин покинул наш эфир, отправился на турнир «Кожаный мяч». Дела футбольно-спортивные. Но ничего, у меня гость уже в студии есть. С ним поговорим после песенки и рекламы. А пока немного о рекламе наших партнеров. Потому что 29 мая в пятницу состоится автопати. Совместная акция с госавтоинспекцией. На площади Восстания, возле танка, все это будет дело происходить. Так что, если у вас есть автомобиль, подъезжайте. Либо сами, либо кого-то остановят. Ответьте на вопросы, получите подарки от нашего радио и партнеров. Наши партнеры — бесконтактная мойка в Гомеле, Могилевская 1А. Чистота за минуты. 24/7. Удобное расположение, быстрая оплата, простые режимы. Для тех, кто любит, чтобы все блестело. Еще один наш партнер — это компания «Автогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» — ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай. Ну а в этом часе гость о здоровом расскажет нам что-то сегодня Андрей Савостин. Также будет погода, новости и много чего еще. В частности, музыка, без нее никуда. Что же точно прозвучит? Точно появится Tokyo Hotel California Nights. Новая композиция от Никиты Камаде «Я выбираю быть». Суди Фолдера и Джей Зи «All This Time». Для тех, кто любит танцевать, Анна Немченко «Танцпол везде». А также Мадонна и Сабрина Карпентер «Bring Your Love». Ну а начнем с Tokyo Hotel California Nights. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Яндекс.Го. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти-супер», «Острове Бай» и «Фикс-прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня Минский международный выставочный центр.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: 10 минут о здоровом.
8: А вот и они, 10 минут о здоровом. Как всегда, у нас в гостях Андрей Савостин, врач-невролог, сомнолог. Андрей, доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Ты всегда такой позитивный приходишь, потому что здоровый, наверное. Я Андрей попросил, вот новость сегодня рассказывал утром, типа какие-то врачи утверждают, что 3 минуты поплакать и похудеть можно. Андрей попросил узнать, это так или не так.
9: А, показалось, что это один еще вирусный заголовок, который заполонил интернет. О. И, ну, скажем так, коротко скажу, нет, сами по себе слезы жир не сжигают, но есть вполне как бы вот реальная история, как это, в принципе, появилось. Значит, теория пошла от исследований биохимика Уильяма Фрея, который выяснил, что эмоциональные слезы по своему составу кардинально отличаются от рефлекторных, то есть когда мы режем лук, который текут. Эмоциональные слезы работают как дренаж для стресса, вместе с ними выделяются наружу АКТГ, адреналиновый гормон, пролактин, лейцин, кефалин, это естественное обезболивающее. И когда мы выплакались, то уровень кортизола, гормона стресса, падает, в кровь выбрасываются эндорфины, человек становится легче, наступает расслабление. И вот как бы пытались провести взаимосвязь с весом, что хронически высокий кортизол заставляет организм удерживать жир, воду, а также включает дикий аппетит сладкому и жирному, и снижая кортизол слезами, мы теоретически убираем один из факторов набора веса.
8: На это этом, теоретически.
9: Да, на этом, в принципе, и построили в этом миф. Но в чем есть подвох? Ну, во-первых, в интернете утверждается, что плакать надо строго с 19.00 до 22.00.
8: По расписанию.
9: Да, потому что в это время высвобождение кортизола якобы максимально эффективно для похудения. Но биология немножко идет иначе. Ну, во-первых, слезы — это не кардио. То есть физические усилия при рыданиях, даже если плакать на взрыд, сжигает ничтожно малое количество калорий. Да? То есть если выпить стакан холодной воды, то организм гораздо больше калорий потратит, чтобы эту воду согреть. Дальше. Если человек сильно и долго плакал, утром он действительно может увидеть небольшой минус, да, но это чистая дегидратация. То есть вода взяла, ушла со слезами и через дыхание, и к потере жировой ткани это вообще никакого отношения в принципе не имеет. И вот как бы первый же стакан воды все вполне нормально на место вернет.
8: Короче, в это мы не верим, это такое себе.
9: Да, а еще второй вопрос, что сильный эмоциональный стресс, который доводит до слез, запускает не похудение, а компульсивное переедание. Мы же когда в стрессе, наоборот, хотим поесть, да, и как только вот буря эмоций утихнет, мозг захочет восстановить вот эту вот как бы потраченную энергию, да, и получить для него комфортную еду. Поэтому плакать в целом для психики и сосудов – это полезно, это снижает уровень кортизола, работает как бесплатный психотерапевт, то есть с точки зрения эмоционального стресса. Если хочется плакать, не держите себя, выплескивайте эмоции. Но использовать слезы как замену дефициту калорий и спортзалу, к сожалению, не получится.
8: Или, к счастью, иначе ходили бы тут все худые, стройные, но заплаканные.
9: Да, да, да. То есть как-то поплакать, чтобы полегчало, да. Поплакать, чтобы влезть в джинсы, не получится.
8: К лету не успеете.
9: Я еще не видел человека, который бы плакал над джинсами, которые маленькие, в примерочной, и такой, ой, все замечательно.
8: Ну, вот. Это что касается, это я тебя так немножко заморочил, извини.
9: Да, да, не, ну на самом деле задумался, может, все-таки стоит, там, порезал лучок, поплакал, да и все, и можно в джинсики влезть. Вот. Ну, а насчет, кстати, вот слез и гидратации и всего остального, давайте поговорим о теме воды. Это, вот, на самом деле, вода
8: самое
9: очень...
8: 2 литра в день?
9: Да, 2 литра в день и все остальное. Ну, пока, кстати, у нас на улице как-то немножко посвежело.
8: Это сейчас это поменяется, не волнуйся.
9: Да, поэтому тут как бы заранее немножечко такой вкид делаем на будущее. Значит, в жару или во время тренировок мы часто много пьем чистой воды, но с потом уходит кто? У нас уходит соль, электролиты. Вот, да, вот, пот же он соленый.
8: Вот, а минералочка лучше?
9: Да, если пить только пресную воду, то кровь будет разжижаться, падает натрий, и привет, слабость, головная боль, вялость и все остальное.
8: А минералку надо какую? С газом, без газа?
9: А сейчас я вот расскажу. Вообще, в идеале нам нужен изотоник. Это раствор идеальный для, по плотности для нашей плазмы крови. Ну, изотоники есть, конечно, и в продаже, но они, как правило, дорогие. А можно сделать дома самому этот изотоник.
8: Для него это мы... законно хоть?
9: Да, это законно.
8: А то как самогоноварение какое-нибудь.
9: Не-не-не-не, это сделать можно, на самом деле это очень элементарно. Записывайте. Берем 1 литр чистой воды.
8: Из-под крана можно или все-таки бутилированную чистую?
9: Ну, вообще считается, что у нас из-под крана все чистая артезианская вода. Ну, поэтому,
8: у меня, да.
9: Ну, поэтому если в трубах каких-то нюансов особенностей в вашем доме нет, то без проблем можно
8: нормально,
9: как бы...
8: Нормально, да. Все, проехали.
9: Ну, я обычно беру из фильтра, чтобы она была чуть помягче. Все равно как бы жесткость воды есть. Значит, взяли литр чистой воды, туда добавили 1/4 чайной ложки обычной соли. Это обыкновенный натрий хлор. Он удержит влагу, спасет мышцы от судорог.
8: На кончике чайной ложки.
9: Да, ну не на кончике, ну,
8: одна,
9: ну почти, да.
8: Где-то так.
9: Да, 1/4. Добавить 2-3 столовые ложки сахара или меда.
8: О!
9: Да, причем глюкоза это нужна не для того, чтобы добавить вкус. Она является, она включит насос в кишечнике, чтобы вот эти вот вода и все остальное перекачивалось в клетки. И выжимаем сок половины лимона или апельсина. Это будет калий для сердца. И в итоге все это перемешиваем и за копейки получаем профессиональный спортивный напиток, который спасет от летней вялости.
8: Я надеюсь, пока ты сейчас от нас будешь идти до работы, тебя не поймают производители спортивных напитков и не скажут: слышь ты, мы тут впариваем.
9: На самом деле, как бы, ведь вот эти всякие, ну, грубо говоря, там физиологический раствор, который в капельницах капают, или изотоники, да, то есть по факту это обыкновенная поваренная соль, которую просто взяли, развели в нужных концентрациях, прокипятили, и вот вам, пожалуйста, изотонический раствор, да, только, скорее всего, еще в эти изотоники добавляют всякие красители, ароматизаторы и все остальное, что как раз-таки не есть совсем хорошо в жару, потому что если много сладкого в воде, да, то мы еще больше будем хотеть пить. И что на самом деле немаловажно, вот эту воду, которую вы набрали, надо пить на самом деле, ну, маленькими глоточками, то есть в минутку сделать пару глоточков, не сразу большой, как бы, объем воды.
8: Не прокатит, как у меня там пол-литра с утра чашку, пол-литра днем.
9: Отчасти это прокатит, но потом просто вы быстро побежите в туалет, потому что нагрузка на почки, они судорожно начинают фильтровать это, и все, и немножко не успевает с этим справляться. Поэтому если по чуть-чуть постепенно восполнять вот это вот количество потерянной жидкости, то тогда она правильно будет уходить в организм, и не будет этих вот электролитных нарушений.
8: Я понял. Хорошо. Значит, делаем литр, 2 в день и нормуль.
9: Да, да, да. Ну и, конечно же, прислушивайтесь к своему телу, потому что, как бы, ну, если вам прям не хочется пить и не лезет, то это не значит, что надо прям в себя засовывать тонны воды. Да,
8: может, просто... То есть, если реально не хочешь пить, то не обязательно.
9: Ну, смотрите, тут стоит еще понимать, что если, например, вы целый день просидели в офисе, да, у вас, в принципе, холодно, там работают кондиционеры, то где вы потеряли эту воду? Практически нигде.
8: Слезах.
9: Для того, чтобы похудеть.
8: От стресса. Сидим, худеем.
9: Как-то вам что, с сахаром или с моими слезами? Вот, поэтому да, то есть, как бы, ну, если вы ходите по улице, ходите по жаре, да, начинаете
8: чувствовать... Или в цеху человек работает, извините, там вот вода будет улетать.
9: И чувствуете, что вас немножко там подкруживает, что как-то вот немножко слабость такая появляется, то, конечно, желательно восполнять водный баланс. А еще же самое интересное. Были интересные исследования, которые подтвердили, что арбуз – это не просто сладкая вода, а мощный инструмент для здоровья сосудов.
8: Знаешь, он почки хорошо так прогоняет.
9: Ну, конечно, столько жидкости там в нем. Оказалось, что в нем есть секретное оружие – это цитрулин. В арбузе колоссальное количество аминокислоты L-цитрулина. Спортсмены покупают ее ради выносливости. А тут она, оказывается, есть вообще прям природная.
8: На халяву и вкусно.
9: Да, ну, почти на халяву. Ну, арбуз же маленький не возьмешь. Он всегда получается дорогой. Хоть стоит недорого. В организме превращается в оксид азота. Вот эта вот аминокислота мягко расширяет сосуды, возвращает им эластичность и, естественно, снижает артериальное давление.
8: О как!
9: Да. Вот, поэтому многие боятся арбуза из-за высокого гликемического индекса, но врачи напоминают про гликемическую нагрузку. Арбуз на 92% состоит из воды, поэтому реально углеводный удар на порцию там микроскопический. Главное не съедать половину 10-килограммового арбуза.
8: В одно лицо 6-килограммовый арбуз. Я потом 3 дня бегал. Сам понимаешь, куда.
9: Ну, и, наверное, похудел, была двигательная активность.
8: Я так всегда был встроенный.
9: На самом деле, в определенных рекомендациях, если, например, у вас мало

0: Инструкция, надо на арбузах инструкцию клеить, а то мы едим, когда хотим. Вот
1: само собой.
0: Все.
1: То есть на вечер наелись и углеводы, и влага,
0: а потом
1: и все
0: ночью,
1: остальное.
0: Да.
1: Да, а потом плохо спите, на утро вы не выспались.
0: Потому что зато побегали до секретной комнаты, калории сожгли. Видишь, везде есть свои плюсы, свои минусы. Пролетели 10 минут на важном, о здоровом и о важном тоже, это же важно. Спасибо, у нас в гостях был Андрей Савостин, невролог-сомнолог. Как всегда, рады тебя видеть, Андрей. Приходи к нам еще.
1: Будьте здоровы.
0: Будем, постараемся.
2: Твоя реклама.
3: Белагропромбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Сегодня, 27 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Думал, что бы такое посоветовать, порекомендовать, посмотреть. И тут мне вот в последнее время частенько в инсте попадается рекомендация, отрывки из фильма. Ну, видимо, агрессивная реклама идет. Но я заметил, и так вроде бы ничего. Очень редко рекомендую что-то российское, но вот тут. Наверное, порекомендую, сам посмотрю. Фильм еще не вышел, 26 ноября только будет его премьера. Называется он «Дедмобиль». 6+ рейтинг возрастной, то есть можно смотреть спокойно всей семьей. Чем привлек? Лицами. В главной роли сам Юрий Стоянов. Вот в эпизодах даже Бурунов появляется, или это просто для рекламы так подсняли, но Бурунов там будет, мне кажется, по голосу, я так понимаю. О чем кино? Про Валеру, вот, которого играет Юрий Стоянов. Безупречный шофер с 30-летним стажем. И тут его собаке, псу Линкольну, понадобилась дорогостоящая операция. А тут он еще и работу теряет. В общем, срочно нужны деньги. Ну, к сожалению, такое бывает часто. Вот. И тут неожиданно к нему подкатывает умное суперсовременное такси. То есть совместили прошлый век с Юрием Стояновым. В хорошем смысле прошлый век, естественно. Вот. И что-то тут и ишное. Машина со встроенным искусственным интеллектом умеет разговаривать, ездит самостоятельно без водителя и делает герою выгодное предложение. Чтобы не пугать пассажиров отсутствием человека за рулем, Валера притворяется водителем и помогает выполнить главную миссию — добиться высокого рейтинга. А за что Валера получает все заработанные деньги. Потому что искусственному интеллекту деньги самому, как говорится, не нужны. Для Валеры на кону жизнь больной собаки, для такси собственное существование. В общем, понятно, что будут забавные ситуации. Ну, из тех кусочков, что я видел, вроде бы должно быть смешно. Во всяком случае, не грустно точно. Ну, а Юрий Стоянов, он обычно как бы так вот старается в более-менее нормальных проектах сниматься. Во всяком случае, свою роль отыграет на 100%. Так что ставлю себе галочку в ожидании и порекомендую «Дедмобиль». 26 ноября будет премьера. Я думаю, у нас и в кинотеатры завезут. Почему бы и нет? Комедия семейная. В общем, будем посмотреть, но потом. А пока Sony Followers и Jay-Z «All This Time».

0: нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну, две новости, две с Москвой связаны, ну и белорусов там тоже затронули. Во-первых, в Москва-Сити обнаружили кофейню с белорусскими напитками. Там делают картофельный раф. Девушка выложила видео, сказала, что все по вкусу получается похоже на пюрешку известную, быстро растворимую. Причем, говорит, вкусно и сытно на самом деле. Ну, а для фанатов летней экзотики варят кофе с квасом. Такое, и соленой карамелью. Все это рецепт типа из Беларуси. Не знаю, это то ли наш там кто-то пробрался, либо просто пытается выехать на таком стереотипе. Нет, хорошо, на самом деле. Стереотип надо монетизировать. Если он стереотип, от него уже, как говорится, трудно отвертеться. Картошка, так картошка по полной везде. Почему бы и нет? Ну и вторая новость уже с московскими ресторанами связана. Там заметили то, что московские рестораны начали вводить налог на дождь. Прям так в чеке и написано. 10% к счету за столик на веранде во время плохой погоды. То есть, вот эти наши летние кафешки, идею такую не ловите. Вам за это по голове прилетит. Во-первых, я думаю, московским там ресторанам прилетит, если кто-то заморочится и пойдет это все обжаловать. Вот. Ну, не знаю, оригинально пытается заработать даже на дожде. Ну, хотя бы... За воздух не берут плату, но, наверное, и до этого тоже когда-нибудь дойдет, если там кондиционер будет в жаркую летнюю погоду работать, ну и включит еще и налог на воздух. В общем, такие сборы нам не нужны, а вот картофельный раф прикольно. Я бы и сам, честно говоря, попробовал. Если у нас где-то продается, маякните, будем знать.

0: Реклама на радио.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Надеюсь, все проснулись с нами. Артем Аникин уже у себя на турнире там где-то кожаный мяч организовывает, ведет. В студии уже Андрей Баранов заменил Андрея Савостина. А не Андрей, куда ни плюнь, везде Андрей получается. Привет еще раз, Андрей.
2: Привет, Костя.
1: Хотел бы сейчас на море куда-нибудь в Египет.
2: Ну, хоть впервые на море можно.
1: А ты ни разу не был на море? Ты же как достучаться до небес. Там, на небесах, тебя назовут нехорошим словом. Будь на море. На самом деле, море — это хорошо, но вот снова, на пляжах Египта, там, где Хургада и Шарм-эль-Шейх атакуют акулы, потому что были шторма, а штормовые волны пригоняют хищников на мелководье, где они ищут легкую добычу, которая медленно плавает. Зачастую это оказывается, к сожалению, не быстро плавающие туристы, которые уже замечали акул, плавающих возле себя. Отменяют там массово морские экскурсии. Но, надеюсь, все вернется на круги своя. Акулы вернутся в глубоководье, а Андрей в новости. Чем нас порадуешь в следующем часе?
2: Знаешь, кто у нас не спит, кроме радио?
1: О, не знаю.
2: Мошенники, которые так же, как акулы, нападают, ищут свою жертву.
1: Он рассказывал мне, он уже писали, не только мне.
2: И на почту, да?
1: Все в Белпочту зовут за посылкой с непонятных почт и адресов. Не ведитесь на это ни в коем случае. Белпочта вас настоящая. Достанет, если что, придет почтальон, все вручат, и все будет хорошо. А если вы ничего не ждете, не ведитесь. Ладно, ни на что не ведитесь, только доверяйте нам. Нам можно. Артем Аникин и Константин Комко. Всем хорошего дня и до встречи завтра.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич накануне посетила пункт сдачи ЦАИЦТ на базе Белорусского государственного университета культуры и искусств. Она подчеркнула, главное обеспечить справедливость экзаменационной кампании. В этом году на испытание зарегистрировано более 66 тысяч человек на ЦТ и почти 60 тысяч на ЦЭ. Это на 7 тысяч больше, чем в прошлом году, резюмировала Наталья Петкевич. За минувшие сутки в органы внутренних дел поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников МВД и бдительности граждан, подавляющее большинство попыток обмана предотвращено. Зарегистрировано 47 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Оперативники задержали двух курьеров, которые работали на аферистов. У них изъято более 46 тысяч рублей. Правоохранители напоминают, при подозрении на мошенничество немедленно сообщайте в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. На Гомельском химическом заводе торжественно открыли зал славы с участием ветеранов предприятия. Накануне отметили тех, кто стоял у истоков зарождения, основания и успешного развития флагмана химической отрасли страны. С 2011 года предприятие зарегистрировано в качестве резидента СС «Гомель-Ратон». В музее будут хранить заводское прошлое, лучшие трудовые традиции, наработанный десятилетиями опыт. Экспозиция наполнена интересными экспонатами, а также интерактивными элементами. Музыкальный экспресс 2026. Сегодня в Рещице пройдет 22-й областной фестиваль творчества среди людей с инвалидностью. Площадкой мероприятия станет Рещицкий городской дворец культуры. Участие примут 92 исполнителя из 25 команд Гомельской области. Номинации «Вокальное искусство» и «Хореография». Начало в 11:00. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
2: Техноджунгли.
1: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.
3: Музыка твоей страны.

Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by

0: и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: «27 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Полуфинальная стадия начинается в чемпионате Беларуси по мини-футболу. В стартовом матче серии за выход в финал лидеры регулярного сезона спортсмены столицы в спорткомплексе «Уручья» будут соперничать с гомельским ВРЗ. Начало в 14:00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». Второй поединок серии до трех побед состоится 31 мая в Гомеле, а 4 июня соперники вновь встретятся в Минске. В 1/4 финала столичники дважды победили минский «Дорожник», а ВРЗ переиграл Брестский и Меркурий ГТК. Стали известны арбитры, которые рассудят июньские матчи футбольной сборной Беларуси. Главным судьей поединка белорусов с командой Сирии 5 июня будет Алия Рагаев из Азербайджана. Его ассистентами станут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Резервный арбитр – белорус Игорь Шумилов. Встречу подопечных Виктора Гончаренко со сборной Буркина-Фасо 9 июня рассудит бригада российских арбитров. Ее возглавит Рафаэль Шафеев, помощники Алексей Лунев и Дмитрий Софьян, резервный рефери белорус Антон Лашук. Оба контрольных матча состоятся на поле национального футбольного стадиона в Минске. Игра с сирийцами начнется в 19:00, а поединок с африканскими футболистами стартует в 19:30. Два белорусских игрока в составе воскресенского «Химика» завоевали серебряные медали сезона 25-26 Всероссийской хоккейной лиги. В финале «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла «Химик» со счетом 4-1 в серии. В составе воскресенского клуба вице-чемпионами ВХЛ стали наши Илья Гаврилов и Степан Звягин. Гаврилов сыграл в 23 матчах в плей-офф и набрал 3 очка. В гладком чемпионате защитник заработал 13 баллов в 58 встречах. Звягин в сумме за регулярку и нокаут-раунд провел за «Химик» 18 поединков, в которых совершил 7 результативных передач. На этом у меня все с новостями спорта. Познакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит рабочее совещание по вопросу об итогах внешней торговли за первый квартал 2026 года и оценке работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту. Тема крайне актуальная и критически важная. Состав участников внушительный. Подробности в следующих выпусках новостей. Белпочта предупреждает белорусов о новой схеме мошенничества. Злоумышленники направляют по электронной почте в мессенджерах сообщения о необходимости уточнения адреса доставки почтового отправления с указанием ссылки в интернете. При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где у него запрашиваются данные банковской платежной карты. Будьте бдительны. В Рогачевском районе на территории хозяйства Заболотье 2010 открыт новый молочно-товарный комплекс на 885 голов крупного рогатого скота. Проект реализован в рамках указа президента Беларуси о развитии молочной отрасли. В церемонии открытия принял участие председатель облсполкома Иван Крупко. Губернатор отметил, что комплекс создаст новые рабочие места и повысит экспортный потенциал Гомельщины. Ожидается, что годовой удой на корову составит не менее 7 тысяч килограммов, а производство молока и мяса в регионе заметно вырастет. Сев яровых культур в стране выполнен на площади 2 миллиона 317 тысяч гектаров. Такую информацию сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Вклад Гомельской области составил 417 тысяч гектаров, 100% от плана. Овощных культур, капуста, свекла, морковь и другие посеяно на площади более 7 тысяч гектаров, что составляет 92% от плана, 8 тысяч гектаров. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
6: «29 мая» совместно с Госавтоинспекцией.
7: Акция «Автопати».
6: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
7: В прямом эфире с Олесей Васильковой отвечай на вопросы по правилам дорожного движения и получай крутые подарки.
8: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от ведущего экономиста санатория «Золотые пески» Кадетовой Натальи Викторовны.
1: Моя бабушка Лидия Марченко, домарнацкая, 1926 года рождения. Пережила оккупацию в деревне Покоть Чечерского района. Бабушка рассказывала, летом 1944 года утром залаяли овчарки. В дома ворвались автоматчики с криками «Хальт!». Всю молодежь вытолкали из домов, погнали в Чечерск на железнодорожную станцию. Ехали несколько недель, еды не давали. Доехали не все. В городе Штутгарт была первая сортировка. Бабушку Лиду распределили в дом к немцу в рабство. И даже будучи в рабстве, бабушка верила в нашу победу. Так и случилось. В июне 1945 года пришли наши солдаты. Удостоверение узника. Долгая память о сложной судьбе.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: это за один час. Это возможно. Еринде дур. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Что нужно для того, чтобы попасть из точки А в точку Б? Сейчас мы открываем карту в телефоне, смотрим и едем. С навигатором еще проще. Мало того, что видишь, где ты сейчас, сколько осталось ехать, пробки, наличие заправок, кафе, магазинов и прочего, приятный голос, который можно выбрать. Все будет тебе сообщать и подсказывать, когда и куда повернуть. Красота. Но так было не всегда. В эпоху, когда не существовало смартфонов и интернета, приходилось пользоваться картами. Желательно было и наличие компаса, который был практически в каждой семье. Но для автомобилистов, которые своим ходом решили поехать со своими домашними дикарями на юга или к родне за несколько тысяч километров своим ходом, издавали специальные атласы автомобильных дорог. Самый популярный и большой – атлас автомобильных дорог СССР. Он периодически обновлялся и переиздавался, поэтому иметь свежую версию было важно. Особенно для дальнобойщиков и тех, кто разъезжал по самой большой стране в мире на автомобиле по работе. С дорогами было не везде хорошо. Кое-где они отсутствовали полностью, а в некоторых местах появлялись новые. Дороги были с асфальтом, с хорошим асфальтом, плохим асфальтом, бетонка, грунтовка, ямка на ямке и более-менее. Покрытие обычно зависело от важности той или иной дороги и влияло на скорость и удобство передвижения. Места для отдыха, немногочисленные придорожные кафе и столовые для дальнобойщиков, автозаправочные станции – все это было в тех самых картах.
0: Олдскулы свело.
2: Помимо атласа автомобильных дорог СССР, существовали и атласы отдельных республик. Отличались они, естественно, тем, что на таких картах было обозначено больше населенных пунктов, проселочных дорог и всего вышеперечисленного ранее. Если вы особо далеко ехать не собирались, то такого атласа хватало за глаза практически на всю жизнь. А если вы были опытным путешественником, то и атлас у вас был не один. И на картах зачастую ставились пометки и уточнения. Потому что опечатки и несуществующие объекты при напечатании никто не отменял. Даже сейчас эти бумажные навигаторы можно встретить в гаражах пожилых автомобилистов. Старые атласы пропитаны солидолом, мазутом, машинным маслом, смесью дизеля, бензина и всего, к чему прикасались руки водителя со стажем за долгое время. Они пахнут историей. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Ибелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Ибелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 27 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: tokyo.by.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: хочет play. Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
1: Техно-джунгли.
2: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – безотходный. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
4: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Фамилии полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глащенко. Здравствуйте. Беларусь рассматривает Мьянму как стратегического партнера в Юго-Восточной Азии. Министр обороны Республики Союз Мьянма Тунаун подчеркнул интерес к обмену опытом в сфере ПВО. Связи военной промышленности выразил заинтересованность направления в Беларусь военных специалистов для проработки сотрудничества в сфере подготовки кадров. В нашей стране снова активизировались мошенники, которые выдают себя за руководителей предприятий. Почти всегда в начале переписки можно заметить, что у профиля изменены имя и фотография. Это явный признак того, что аферисты только купили телеграм-аккаунт и начали переделать его под свои нужды. Если вы столкнулись с подобным, не вступайте в диалог и сразу блокируйте отправителя. Будьте бдительны. По всей Беларуси проходят кастинги республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». Смотр в Гомеле запланирован на сегодня в 13:00. От каждой области будет отобрано от 2 до 4 конкурсантов, которые в течение недели будут готовиться к финалу конкурса в столице. Он традиционно пройдет в конце августа, где участницы продемонстрируют не только внешнюю красоту, но и творческие способности. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 3-м километре автодороги хутор Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует и в областном центре по улице Барыкина в районе дома номер 113. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в 2 направлениях. Это все новости к этому часу. Ирина Глащенко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Мистер Know It All, это Тедди Свимс открывает этот час. Ну и, конечно же, я с вами, Олеся Василькова, ведущая дневного эфира, буду заряжать вас позитивом ближайшие 3 часа. А еще у нас в студии прямо сейчас гость, совсем скоро с ним пообщаемся, поэтому не переключайтесь, будем разбирать важные темы. Ну а пока о музыке.
1: Зажечь огни земли.
2: Впереди Бирвульф, Феникс. Олег Майами и Филипп Киркоров с треком «Стирай» тоже нас порадует.

0: Прима обещает нам, что все будет как надо. Мы верим. А еще Олечка Серябкина будет в конце часа. Sweet Dreams. Ну, прямо сейчас Зиверт газует. И наш номер Вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Это все для ваших приветов. Всем хорошего дня.
1: Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
6: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в «Мебельный квартал».
7: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
8: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
9: Телефон 343-343.
10: Специальный гость. Взгляд изнутри.
3: Да, я вам обещала гостя, выполняю свои обещания. Сегодня в студии заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Иван Анатольевич Свиженец. Здравствуйте.
11: Добрый день.
3: У нас, кстати, начинается, расскажу для слушателей, цикл радиопередач под названием «Экология». И сегодня будем обсуждать такое растение, как борщевик. Расскажите, пожалуйста, для слушателей подробнее об этом растении, чем он опасен и вообще каких размеров может достигать.
11: Борщевик сосновского – это агрессивное чужеродное растение, активно вытесняющее местную флору в местах своего произрастания. Кроме вреда биологическому разнообразию, борщевик представляет собой угрозу жизни и здоровью населения. Сок борщевика при попадании на кожу под воздействием солнечных лучей вызывает серьезные химические ожоги. А высота растения может достигать 2 метров.
3: Даже если сок попал на кожу, немножко совсем все равно ожоги, да, вызывает?
11: Под воздействием солнечного света.
3: Угу. А какие действия сразу нужно предпринять, если вдруг такое произошло?
11: Конечно, нужно в первую очередь обильно промыть чистой водой, ограничить попадание солнечных лучей на кожу, ну и... при необходимости обратиться в медицинское учреждение.
3: Mm-hmm. Хорошо. А можно ли вот косить борщевик? Или каким способом от него лучше избавляться сейчас?
11: Ну, наиболее эффективным способом борьбы с этим растением является химический способ. Это обработка всходов растений на ранней вегетативной стадии, это высотой 20-30 сантиметров, гербицидами. Ну и в дальнейшем повторная обработка его. Это наиболее эффективный способ борьбы с борщевиком.
3: То есть можно самим где-то это купить и обработать,
11: да,
3: правильно?
11: Да.
3: Не обязательно вызывать какую-то службу.
11: Но все-таки, если мы говорим о кошении, то в первую очередь необходимо предпринимать меры предосторожности для того, чтобы сок не попал на кожу.
3: Но косить можно все равно, если там где-то на огороде.
11: В средствах защиты.
3: Угу. Хорошо. А как бороться вообще с борщевиком на своем дачном участке? Бывает же такое, что есть?
11: Да,
3: какое
11: самое
3: эффективное?
11: В основном, наверное, это единичные растения, которые произрастают на земельных участках. Поэтому тут эффективным способом будет подрезание стеблекорня. На глубине 10-15 ниже поверхности земли подрубить лопатой корень, потому что корень в глубину тоже залегает где-то порядка 2 метров.
3: То есть это наиболее эффективно получается способ,
11: да,
3: такой.
11: Да.
3: Хорошо, а я вот такое слышала, правда ли, что если на участке растет борщевик, за него можно получить штраф? Или еще не введено это правило? Расскажите об этом подробнее.
11: С 19 июня. Вступает в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В том числе вводится новая статья. Это статья 1646, которая предусматривает прямую ответственность землепользователей за неосуществление работ по регулированию распространения численности инвазивных растений. Данная статья предусматривает административную ответственность физических лиц в виде штрафа в размере до 10 базовых величин.
3: Угу.
11: Ну, хотелось бы все равно отметить, что в первую очередь работа территориальных органов Минприроды будет направлена на профилактику.
3: То есть, если у меня на огороде растет борщевик, и это заметят, то мне сразу дадут предупреждение, в первую очередь, так?
11: Да. Ну, либо вам дадут информационное письмо, либо предписание для того, чтобы вы убрали это растение.
3: Хорошо. Спасибо огромная. Теперь мы предупреждены, значит, вооружены, как говорится. Ну, а еще напомню, что сегодня, 27 мая, на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19:20 можно будет посмотреть передачу «Экология», и там будет еще больше раскрыта эта тема, поэтому не пропустите. А в гостях сегодня у меня был заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Иван Анатольевич Свеженец. Спасибо вам огромное за информацию. Буду рада вас видеть еще в эфире.
11: Спасибо, всего доброго.
10: Специальный гость. Взгляд изнутри.

хочу напомнить вам, что у нас есть телеграм-канал, на который вы можете подписываться. Всех приглашаем. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Ну и приветики можно передавать. Я буду с удовольствием все зачитывать. Наш вайбер для этого существует. Плюс 375 29 34 11 34 8. Пишите.

0: в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, временами дожди и местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту прямо сейчас. Рассказываю все быстренько, за минуту. Овны, старое дело неожиданно напомнит о себе и завершится удачно. Тельцы, настало время немного побаловать себя. Вы это заслужили. Близнецы, сегодня вам особенно легко удастся рассмешить и расположить к себе людей. Ну вот, уже насмешила. Раки, важное решение придет само, если перестанете себя торопить. Львы, вас может ждать приятный комплимент или признание. Девы, день отлично подходит для избавления от ненужного. Весы, чужая ошибка неожиданно сыграет вам на руку. Скорпионы, не раскрывайте все карты сразу. Интрига сегодня работает на вас. Стрельцы, вас ждет удачное стечение обстоятельств в самый неожиданный момент. Козероги, спокойный подход поможет выиграть там, где другие суетятся. Водолеи, сегодня вы способны придумать решение, до которого никто не додумался раньше. И рыбы, вечер принесет приятное ощущение завершенности и гармонии. Это был гороскоп на сегодня, 27 мая.
0: Гороскоп за минуту.
2: Музыка твоей страны.

А, кстати, в эту пятницу у нас будет акция совместная с госавтоинспекцией «Автопати». Вы про нее все знаете. Будет на площади Восстания с 13 до 14, как обычно. И у нас есть партнеры. Будем раздавать подарочки. Бесконтактная мойка в Гомеле на улице Могилевской, 1А. Чистота за минуты 24/7. Удобное расположение, быстрая оплата и простые режимы для тех, кто любит, чтобы все блестело.

расскажу вам, если вы не знали. Вот филологи рассказывают, почему на фразу «ни пуха, ни пера» отвечают «к черту». Оказывается, раньше эту фразу произносили жены, когда провожали мужей на охоту. Такой ритуал в виде ссоры между супругами защищал семью от злых духов и обеспечивал удачу добытчику. Раньше верили, что злой дух или черт всегда находится за левым плечом человека и внимательно следит за его планами, чтобы их нарушить. Вот так говорят филологи. Вот теперь вы знаете все, если, конечно, вы не знали.

0: Реклама на радио.
1: Белагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: надо, считает Ирина Прима. А вот Ирина Гладченко, я думаю, тоже так считает, в принципе, да?
1: Конечно, все будет замечательно. Я пришла же не просто так, а поделиться новостями.
0: А, точно.
1: Хочу вам всем напомнить, что сейчас проходит республиканская профилактическая акция МЧС «Безопасные каникулы». Детишек скоро они начинаются. А также еще вам расскажу, что в последний четверг месяца, это уже скоро послезавтра, завтра. Даже завтра, уже четверг, точно, завтра, по сложившейся традиции, профсоюзные юристы проведут прием граждан во всех регионах страны.
0: Супер, об этом не только, слушаем в новостях. С вами Олеся Василькова, услышимся скоро.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый день. В Беларуси проходит республиканская профилактическая акция «МЧС. Безопасные каникулы». По 31 августа спасатели будут напоминать, что лето – время свободы и приключений. Но именно в этот период резко растет число чрезвычайных ситуаций. Будут посещены школы, детские сады, пришкольные и оздоровительные лагеря. А также проведены масштабные мероприятия на открытых площадках, в парках, развлечений и отдыха. Председатель облсполкома Иван Крупко посетил сегодня Жлобинский молочный завод. Особое внимание губернатор уделил линии розлива молочных продуктов в ПЭТ-бутылку, которая была установлена на предприятии в прошлом году. Благодаря проведенной модернизации стало возможным освоение и постановка на производство кисломолочных продуктов, напитков на основе сыворотки и йогурта в более современную упаковку. Последний четверг месяца по сложившейся традиции профсоюзные юристы проведут прием граждан во всех регионах страны. Будет оказана юридическая помощь гражданам в защите их трудовых и социально-экономических прав и интересов. Подробнее о месте и времени проведения правового приема можно узнать на сайтах областных объединений профсоюзов. Ограничения на посещение лесов действуют во всех районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: «9 мая. Совместно с Госавтоинспекцией.
6: Акция «Автопати».
5: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
6: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения. И получай крутые подарки.
7: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами,
1: это Гомель FM, продолжается дневной эфир. С вами Олеся Василькова. Впереди много музыки, много чего-нибудь интересного расскажу. Автопати вот тоже у нас скоро в эту пятницу будет. Про партнеров буду рассказывать. В общем-то, слушайте эфир, не пропускайте. Ну а что касается исполнителей, Lil Nas X впереди, Star Walking.

Девочка от Кеши, Оригами. Классная такая. В перекати поле что-то непонятное у Юлианы Карауловой. Ну а прямо сейчас новиночка от Майли Сайрус. Слушаем. А еще хочу вам напомнить номер Вайбера +375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и приложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомеле ФМ. С вами Олеся Василькова. В селе Жалпактал, это в Казахстане, возвели 30-метровую копию Эйфелевой башни. Ее подарили родному селу выпускники местной школы 2006 года. Это, кстати, часть традиции. Более 10 лет там выпускники разных лет к юбилеям окончания школы делают подарки родному селу. За это время там уже появились парки, детские площадки, фонтаны, спортивные объекты, ну и так далее. И вот в этом году главным подарком стала та самая 30-метровая копия Эйфелевой башни, которая называется самой высокой подобной конструкции в Казахстане. Ну и, как говорят местные жители, теперь об этом городе узнает весь мир. Сюда приедут туристы, и это правильно, ну здорово. А в Казахстане сейчас 15 часов 20 минут. А житель Австралии Эрис Смокер собирался приготовить на ужин стейк и салат. И не поверил собственным глазам, когда увидел на упаковке не только салатные листья, но и живую лягушку. Кстати, на фотках она очень такая красивая, зелененькая, яркая. Полюбовавшись на находку, которую он назвал Грегом, даже имя дал, видите, он выпустил ее на волю в пруд. Но представители магазина извинились, конечно, перед ним и предоставили ему новую бесплатную упаковку салата. Но на этот раз уже без всяких посторонних жильцов. Ну а в Австралии сейчас 20 часов 20 минут. Одна минута. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Внимание, Гомель. Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки». Искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
2: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хуйниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Расскажу вам про интересный рекорд. Вот на счету Дэвида Раша из США имеется множество мировых рекордов, но теперь он установил еще один. Для этого он использовал футболки. Значит, заключалось это все в том, чтобы надеть наибольшее количество футболок за минуту. В итоге у него получилось 35 штук. Но три из них не были засчитаны судьями из книги рекордов Гиннесса, потому что нижний край не доставал до талии Дэвида. То есть он натянул так, знаете, не до конца. Но даже 32 футболок вполне хватило для звания мирового рекордсмена. А еще, кстати говоря, он рассказал, что у этого трюка имеются специфические сложности. Примерно после 10-й футболки приходится следить не за утекающим временем, а за тканью футбола, которая натягивается на тело все хуже и хуже. Вот такие нюансики есть, поэтому если кто-то захочет поучаствовать в подобном, имейте в виду.
1: Музыка твоей страны.

29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подяка за адзнаку». Годовая адзнака вучня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите дённик. Подробязности на твойвелик.бай и по телефоне 780 31 31.

0: У нас рекламируются все.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: расскажу вам про Сергея Жукова, который сообщил, что его новый альбом скоро выйдет, 25 июля, если быть точнее, и будет называться «Врубай на полную». До этой даты публика будет еженедельно получать по одному синглу с пластинки. Ну и, по его словам, в альбом войдут 15 новых песен, и он говорит, что там не будет никаких ремейков, ремиксов, переделок, перепевок или дуэтов. Это абсолютно новый материал. Там же соберутся те самые рифмы и мелодии, которые с первых секунд западают в голову. Ну а также будет виден фирменный руки вверховский вайб и энергетика. Ну, круто! Ждем новых песен.
1: Музыка твоей страны.

0: Ирина Гладченко к нам уже прилетела с новостями. Ир, что расскажешь?
1: Да, очень много подготовила для вас. В частности, белорусские ученые разработали препарат для борьбы с раком легких.
0: Так.
1: Подробнее об этом совсем скоро. И расскажу вам, что в Гомеле в пятый раз стартовал проект «Школа молодого руководителя».
0: Супер, об этом не только послушаем в новостях. С вами Олеся Василькова. Услышимся очень скоро. Оставайтесь на Гомеле ФМ.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Белорусские ученые разработали препарат для борьбы с раком легких. Специалисты ожидают, что клинические испытания покажут хорошие результаты. Также реализуется большой проект по разработке лекарственных препаратов, направленных на борьбу с тяжелыми генными заболеваниями. В Гомеле в пятый раз стартовал проект «Школа молодого руководителя». Инициирован председателем облсполкома Иваном Крупком. За 4 сезона обучились около 100 человек. В этот раз за новыми знаниями и опытом приехали более 20 человек со всей области. Среди них молодые руководители и их заместители – специалисты, состоящие в резерве кадров. В текущем году в Гомельской области введены в эксплуатацию 3 молочно-товарных комплекса, 2 в Ветковском районе и 1 в Жлобинском. Сегодня одновременно строится 11 новых МТК, из которых 7 будут введены до конца года. Глава региона Иван Крупко поставил задачу получить на вновь открытом комплексе в Рогачевском районе не менее 20 литров молока на корову в сутки. Светлогорск готовится принимать в итоге спортивно-культурный фестиваль, продолжает свое путешествие по стране. В этом сезоне остановка у него будет одна – с 4 по 6 июня. Масштабный праздник премии Светлогорск. Гостей ожидают олимпийский квест, захватывающие спортивные конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-класс от призеров чемпионатов мира и Европы, а также олимпийских игр. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных.
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами,
1: Да, каждого недоброжелателя настигнет своя карма, я согласна. Это Егор Крид и Анна Асти. Нет, это не Анна Асти, это Артик и Асти, это значит Севиль открыла этот час. Ну и я, конечно, открываю. Меня зовут Олеся Василькова, а теперь о музыке. Доброе лунное, не лето,

Бойко, базовый минимум тоже в этом часе. Хочу начать все заново. Это Маригу. Один взгляд, и я у тебя в голове. Это Туркен.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

знаете, что прогулки без обуви по разных поверхностям, траве, песку, газону или даже домашнему ковру помогают уменьшить уровень тревоги и переключить внимание с внутренних переживаний. На подошвах ног расположено множество нервных окончаний, сенсоров, и человек начинает полнее чувствовать окружающий мир и природу, а это очень даже круто. Ходить босиком полезно не только тем, кстати, кто испытывает стресс, но и в целом всем людям. Ну а вместе с тем гулять босиком следует только по безопасным поверхностям, ну чтобы травм никаких не было. Я лично обожаю гулять босиком, особенно на дачу приезжаю и сразу снимаю все свои босоножки и шлепанцы и радуюсь этому. Надеюсь, вы тоже.

0: Моя реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться.

0: Информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Мимо нас облака где-то

0: песня «Темная полоса». Ну а далее послушаем певицу Наталью Власову. Она еще, между прочим, композитор и актриса, известная по песням «Я у твоих ног». Помните, такая красивая? Ну а прямо сейчас лучшая женщина в ее исполнении.
1: И чтобы ты

0: реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343-343.
2: Ты что это сделал?
3: Заплатил стикером.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: У нас рекламируются все.
5: А еще в эту пятницу у нас будет акция «Автопати» с 13 до 14 на площади Восстания. И будем раздавать подарки. У нас есть партнер для этого. Компания «Автогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

просто рандомно решила вам рассказать про летучих мышей. Эксперты отмечают, что их не стоит бояться. Они безвредны для человека и приносят большую пользу экосистеме, оказывается. Уничтожать их или отпугивать не рекомендуется, потому что за одну ночь одна особь может съесть от 500 до 1000 комаров и других мелких насекомых. Они охотятся в темное время суток и помогают значительно снижать численность кровососущих насекомых в районе своего обитания. Поэтому летучие мыши – это одни из самых эффективных природных защитников от комаров. Вот так. Так что не бойтесь летучих мышей. Вот такая полезная информация.

0: А вот мы тоже Ирину Гладченко не отпустим никуда, пока она не расскажет о новостях. Да. А вот меня придется отпустить совсем скоро.
1: А меня нет, но я подготовила вам порцию свежих новостей. В частности, МАЗ представил новые модели техники на выставке в Москве. Губернатор Иван Крупко посетил сегодня Жлобинский молочный завод. А также 1 июня в Гомеле пройдет мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
0: Хорошие новости.
1: Совсем скоро, да?
0: Да, хорошие новости. Ну, а меня придется все-таки, как я говорила, отпустить. 3 часа закончились. Егор Шип и Доминик Джокер для вас. «Малиновые сны». Услышимся завтра. С вами была Олеся Василькова. Пока-пока.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. МАЗ представил новые модели техники на выставке в Москве. Транспорты получили трехместную кабину, оборудованную окном заднего обзора и расширенную комплексом комфорта. Сиденья оснащены ремнями безопасности, подголовниками. Также установлены кондиционеры, мультифункциональное рулевое колесо, центральный замок с дистанционным управлением, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, камера заднего вида, электроуправляемые зеркала с подогревом и обтекатели. Губернатор Иван Крупко посетил сегодня Жлобинский молочный завод. Основным рынком сбыта продукции предприятия является внутренний рынок Беларуси. Также молоко и другие товары экспортируются в Россию. Особенно интересует покупатель в соседней стране молоко в стеклянной бутылке. В текущем году предприятие планирует увеличить объемы производства цельномолочной продукции с учетом проведенной модернизации. Министерство по налогам и сборам напоминает, 1 июня наступает срок уплаты подоходного налога, подлежащего уплате физическими лицами, которые представили налоговую декларацию о доходах за прошлый год. Уплатить налог можно двумя способами – наличными, в банке или по почте, а также безналично через ЕРИП в инфокиосках, в мобильном кабинете, а также через личный кабинет плательщика. Первый день лета – отличный повод устроить настоящий праздник для детей. 1 июня на площадке возле Гомельского театра «Кукол» пройдет яркое мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Юных гостей ждут завораживающие представления кукольного театра под открытым небом, веселые ростовые куклы и интерактивная зона с увлекательными играми и конкурсами. Начало мероприятия в 12:00. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Мая совместно с Госавтоинспекцией.
7: Акция «Автопати».
6: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
7: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения. И получай крутые подарки.
8: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: un loup loup.
1: Восьмого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Так,

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: нас рекламируются все.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
2: Техно-джунгли.
1: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Беларусь и Шри-Ланка подписали меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования. Спектр обсуждаемых вопросов в том числе касался и взаимодействия в поставке продовольствия, сотрудничества в области сельского хозяйства, дорожно-строительной техники и колейных удобрений. Профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности» проходит в Гомельской области. Она продлится до 31 мая. Сотрудники милиции проводят комплекс мероприятий по повышению осведомленности о киберпреступлениях и способах защиты от них, формированию навыков безопасного поведения в сети. Развернута широкая информкомпания. Мобильный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных передали Гомельскому областному роддому. Подарок предоставил Белорусский фонд мира в рамках акции «Мир начинается с женщины», посвященной Году белорусской женщины. Комплекс уже поступил в распоряжение отделения реанимации, интенсивной терапии, акушерства и неонатологии. Стоит отметить, ежегодно в среднем около 150 малышей в отделении нуждаются в протезировании функции дыхания. «Я рисую этот мир» – выставка под таким названием открылась в Гомеле. Площадкой мероприятия стала городская библиотека имени Герцена. В экспозиции 29 работ, включая портреты выдающихся белорусских женщин и картины о дружбе Беларуси и России. Выставка продлится до 30 июня, вход свободный. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: количество времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ты что это сделал?
3: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. «Bad to the Bone» – «Плохой до мозга костей» – заглавная песня Джорджа Торогуда и его группы «Destroyers» с одноименного альбома 1982 года. Песня часто звучит в фильмах и на телевидении, когда нужно ввести в повествование или идентифицировать какого-нибудь плохого парня. Например, она звучит в культовом фантастическом боевике Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день» в эпизоде, когда герой Арнольда Шварценеггера впервые появляется на экране в полном кожаном прикиде. Песню также можно услышать в семейной комедии 1998 года «Ловушка для родителей», а также в первой сцене и во время титров в фильме Джона Карпентера «Кристина» по роману Стивена Кинга. В кинокомедиях «Трудный ребенок» и «Майор Пейн» песня используется как центральная музыкальная тема. Также в фильме «3000 миль до Грейсленда» и в саундтреке в мультфильме «Мегамозг».

0: Отдельно следует упомянуть об использовании песни в профессиональном рестлинге. Целый ряд рестлеров избрали Bad to the Bone для музыкального сопровождения своих выступлений в различных лигах и соревнованиях. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.
2: Here's my key, philosophy.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: «28 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Гандболисты Минского СКА и Мешков-Брест проведут второй поединок золотой серии чемпионата Беларуси. На прошлой неделе в стартовом матче Мешков-Брест у себя дома неожиданно крупно переиграл действующего чемпиона страны 36-22. Сегодняшняя встреча в столичном спорткомплексе Урущи начнется в 19:30. Третий поединок состоится 30 мая в Брестской Виктории. Белорусская Алина Горнасько завоевала медаль на первом этапе мирового кубка вызова по художественной гимнастике в Португалии. Лидер нашей национальной команды стала призером в упражнении с лентой. В финале Алина Горнасько заняла третье место. Выше расположились итальянка Тара Драгос и Вера Тугалукова из Кипра. Вторая полуфинальная серия в чемпионате Беларуси по мини-футболу пройдет завтра. В Орше действующий чемпион страны «Витен» примет гомельский «БЧ». Стоит отметить, в четвертьфинале «Витен» одолел столичный клуб «Охрана Динамо» со счетом 2-1, а гомельчане оказались сильнее Минска. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Гладченко.

0: нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Гламуром зараз уже нікого не здивиш, але тепер у моде бомж-стайл. Тренд, який можуть себе дозволить не всі. Сьогодні одрознить багатея от бедняка не просто. Подробязні про гэтый незвичайный стиль у программе «Мода на мове». З вами Олеся Василькова. Некоторые стилисты говорят, что бомж-стайл з'явился после того, как один фотограф опубликовал здымки китайского бомжа Чен Гожуна. Але и на обшарах СНД был знойдены свой натхняльник гэтага незвычайного керунку. Луки стильного бомжа Славика так само облетели у весь свет. И многие голливудские знакомитости Джонни Депп, Киану Ривз, Брэд Питт, Сара Джессика Паркер и иншие почали копировать гэты образ. Таким чином, бомж-стайл – это пераймание в образу одения людей, которые живут на улице. Отсюль с получением несполучаемого. Меховатые, великие и растягнутые речи, рваные джинсы и незашнурованные массивные черевики на тракторной подешве. Комфорт и зручность. Никаких абцасов и тесные вопротки. Так само, это еще и экологичный выбор, потому что можно не соромиться подбирать модные образы у секонд-хендах.
0: Мода на мове.
1: Многие выбирают бомж-стайл, потому что он адлюстровывает их житевые принципы. Например, протест супроть бездумного притримливания модных тенденций и незалежность от стереотипов и чужого меркования. У бомж-стайле, как и у любым иншим, важно почуццё меры и пропорций. Будьте у тренде. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.
2: Голоса Беларуси.

0: реклама на радио.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Третий форум Лиги ректоров университетов Беларуси, России и Бразилии открылся в белорусской столице. Масштабное международное событие собрало руководителей ведущих вузов трех стран для обсуждения стратегии партнерства, развития академической мобильности и поиска совместных научно-технологических решений. Министерством образования утверждена учебная программа факультативных занятий по искусственному интеллекту для учащихся 8-11 классов. Особый акцент сделан на практическом применении искусственного интеллекта в анализе данных, создании уникального контента и эффективной обработке информации. Важнейшим аспектом курса является формирование у школьников четкого понимания этических норм и правил безопасности при взаимодействии с искусственным интеллектом. 11 жительниц Гомельской области стали участницами конкурса республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Красота Беларуси» в Гомеле. У жюри была непростая задача – выбрать тех, кто представит область на республиканском этапе. В итоге путевку в финал получили гомельчанка Алиса Проскушкина и Ольга Сафроненко из Кармы. Финал конкурса традиционно пройдет в столице в конце августа, где участницы продемонстрируют не только внешнюю красоту, но и творческие способности. На Гомельщине стартовали учебно-полевые сборы «Защитник Отечества». Торжественная церемония открытия состоялась сегодня во всех районах области. В Рогачевском районе сборы будут проходить на базе Городецкой специальной школы-интерната. В течение 10 дней 103 десятиклассника пройдут здесь курс начальной военной подготовки в режиме полного погружения в армейский быт. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: 29 мая. Совместно с Госавтоинспекцией.
6: Акция «Автопати».
7: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
6: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения и получай крутые подарки.
5: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: вечер на Гулливере представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ. На часах 17.08. У микрофона Аня Мишина. Если вы меня слышите, значит, сила ветра меня не унесла. Я удержалась. А что же нам, девочкам, нужно для утяжеления? Ну, хотя бы зайти по пути на ВБ. Сумка полная, правда, кошелек пустеет. Ну и ладно. А мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе мы услышим... Острая бритва — это не оружие, а метафора абсолютной искренности и уязвимости Адима Билана. Дерзкий манифест о женской силе от Ноа, Killer Unicorn.

Как ценить настоящее среди хаоса, расскажет лирик Don't Go Mad. Продолжит наш вечер 5 утра, прыгнем в тачку.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в «Мебельный квартал».
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: и кропка.
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включаю радио Гомель-ФМ.

А теперь о партнерах. С 29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака вучня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник по дробязности на твойвелик.бай и по телефоне 780 31 31.

удовольствием.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: подробности на priorbank.by.
1: Внимание, Гомель! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
3: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Завтра, 28 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах даже грозы. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Для каждого человека занятие спортом – это не только для красивого тела и форм. Для некоторых это своеобразный вайб. Отключиться от повседневной суеты, кому-то завести друзей или просто в спортзал сходить. А некоторые люди даже начали заниматься йогой в компании змей. Представляете? Занятия проходят в зоомагазине. Своеобразный способ, конечно, привлечения клиентов. Ну да ладно. Конечно, далеко не любой смельчак решится на подобную такую эксцентричную йогу. Но все-таки на каждое занятие, проводимое в зоомагазине, собирается определенное количество энтузиастов.

20% из них – это любители присмыкающихся, а остальные 20% приходят на терапию, чтобы в компании змей избавиться от страха перед ними. Я бы не решилась, честно. Это как окунуться в фильм ужасов. Лично для меня, вот мне для компании, в занятии спортом хватит и человека. И веселее, и даже поговорить можно, что ли.

0: У нас рекламируются все.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
6: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерская кресло. Релакс и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
7: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» с Пинск Древ в Гомельской области, тут Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
8: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
9: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
10: Good shame.

Ребята, вы знали, что в некоторых странах среду называют «Hump Day»? Неделю сравнивают с горой или с горбом у верблюда. Понедельник и вторник мы карабкаемся вверх, а после обеда легко катимся вниз к выходным. До выходных есть еще и заветная пятница, в которой есть шикарные автопати, партнеры которого я сейчас назову. Итак, партнер. Бесконтактная мойка в Гомеле по улице Могилевская, 1А. Чистота за минуты, 24/7, удобное расположение, быстрая оплата, простые режимы. Для тех, кто любит, чтобы все блестело. Еще один партнер – компания «Автогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт «автогрупп.бай».

0: Реклама на радио.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: На часах 17:57, почти мы на Гомеле ФМ. Ко мне пришла Ульяна с порцией новостей, но о них немножко позже. Ульян, как проводишь вечер среды? И вот если, к примеру, идет дождь, вот как ты входишь в образ дождя или разбавляешь чем-то таким драйвовым вечерок?
1: Да, вхожу в образ дождя, включаю Джонни и грущу.
0: Ага. Ну, тоже, в общем-то, неплохо. Ну, Джонни, это же такой нежный образ, правильно?
1: Да,
0: хотя
1: да, да.
0: Борода хотя бородой, да, да, а такая няшность. Ну, тем не менее, ясно. Все интересно. Расскажи, пожалуйста, маленький анонсик.
1: А в этом часе расскажу, где в направлении Гомеля будет перекрыто движение и как обезопасить себя и своих детей во время летних каникул.
0: Ну, каникулы, да, очень близко, поэтому очень актуальная тема. Очень актуальна. Так же, как и фары, да, включать. Так, с сегодняшнего дня или...
1: С 25-го.
0: С 25-го. Ага, да. Все. Ну, мы включаем всегда, поэтому нам не страшно. Ну, а мы встречаемся с вами уже в следующем часе. Оставайтесь на Гомеле ФМ. С вами была Аня Мишина.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Председатель облсполкома Иван Крупко ознакомился с ходом работ на мемориальном комплексе «Багратион» в Светлогорском районе, где завершается его реконструкция. Главе региона доложили об этапах проведения работы и сообщили, что мемориал практически готов. Остались финальные штрихи. Губернатор поручил особое внимание уделить разработке экскурсионных маршрутов, а также вопросам безопасности. На совещании в горосполкоме под председательством Руслана Пархамовича принято стратегическое решение о централизации управления всеми парковочными пространствами города. Целью данного шага является повышение эффективности организации дорожного движения и создание единой системы управления парковками в Гомеле. Особое внимание было уделено проблемам автомобильного трафика на улице Гагарина. Сегодня вечером на трассе М5 Минск-Гомель временно ограничат движение. С 20 до 23.00 на 64-м километре дороги возле агрогородка Пуховичи перекроют движение в сторону Гомеля. Причина – проведения следственного эксперимента по делу о ДТП. Водителей просят заранее учитывать ограничения и по возможности скорректировать маршрут и время поездки. Подготовительную профилактическую работу проводят специалисты на Гомельщине перед каникулами. Список потенциальных рисков велик. Предусмотреть нужно все. В первую очередь, это ответственность родителей. Госавтоинспекция напоминает, детям до 14 лет запрещен выезд на проезжую часть на велосипедах и самокатах. Особое внимание – воде. Купание разрешено только в оборудованных местах и под присмотром взрослых. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
8: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 18.06, это Гомель FM, Аня Мишина на связи. Вместе с вами проведу этот час. Ребят, подписывайтесь на наши социальные сети, а также в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание, FM. А сейчас лови музыку этого часа. Мод расскажет, какое сильное чувство, вообще как оно сносит мужчине голову.

0: Ава Макс прозвучит в этом часе с треком «Kill It Queen» «Зажги, королева». Проще вместе с елкой. Будем радоваться дню и просто нам. Never Be Lonely от Джака Джонсона погружает в атмосферу безудержного веселья. А как же без глубокого лиричного мотива от Даниила Савени? «Не покидай». Далее продолжит наш вечер Алекс Лим «Целый мир».
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
4: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
5: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
6: Телефон 343-343.

0: Ребят, вот бывает же часто, зайдя в комнату, мы забываем, зачем шли или что хотели. Было? Ну, было же, уверена, что да. Это называется эффектом дверного проема. Оказывается, наш мозг устроен так, как многозадачный, вот, к примеру, компьютер, который постоянно очищает оперативную память при смене обстановки и воспринимает дверной проем как границу между разными мирами. То есть физическое действие, ходьба, открытие дверей вытесняет из мыслей цель. Зачем шли, что хотели. Так что те, кто думал, что с памятью что-то не так, не спешите расстраиваться, всему есть какое-то логическое объяснение. Но врача на всякий случай, конечно, можно посетить. Главное не забыть о записи на прием.
1: Музыка твоей страны.

Каждый день мы доверяем чату GPT рутину от поиска вдохновений до решения сложных задач. Ну, правда, в этом есть, конечно, и свои минусы. Девушка на экзамене загрузила все вопросы теста в чат GPT. Он выдал ей ответы, которые девушка радостно записала. Сдала экзамен и получила, как думаете, сколько баллов? Ноль. Целый ноль баллов. Девушка, конечно же, расстроилась, обратилась к тому же чату с вопросом: «Что ж ты, зараза, сделал?» Чат выдал ответ: «Извини, я больше так не буду». Ну, вроде обычный ответ, да, как мы, люди, отвечаем. Тут самое интересное, зачем же он врет? Или это какие-то некие галлюцинации нейросети? Так что, ребят, тема экзаменов прямо вот в эту неделю очень актуальна многим. Давайте будем умнее. Лучше прочитать, записать, ну, выучить. Может быть, там на руке записать. Тоже полезно, кстати, запоминается. И успешно все сдать. Так что всем высоких отметок.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Включай любимое радио.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 28 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17 градусов. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Улучшение краины.

Ребят, ловите чек-лист, чем же заняться в среду, к примеру, если идет дождь. Первое. Устроить цифровой детокс, включить гирлянду и послушать на телефоне шум моря. Посмотреть кино без чувства вины. Знакомо? Те фильмы, просмотр которых откладывали до выходных. И таких много. Приготовить что-то уютное, долгожданные блинчики или драники со сметаной. Ну, круто же. Или что-то вообще новое совсем. Наверняка у каждого человека, мужчины или женщины, есть те самые рецепты, добавленные в избранное и оставленные, как всегда, на долгое потом. Вот то самое время именно сегодня. Либо можно просто обнять кота. Тут без лишних слов. Друзья, а какие у вас есть пункты в вашем чек-листе? Напишите нам в телеграм-канале Гомель_FM. Обязательно зачитаю. Делитесь.

0: У нас рекламируются все.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вайпаритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Тюнс. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: На часах 18.44, мы на Гомель ФМ. С вами Аня Мишна, Ульяну вижу, значит, быть новостям. Ульян, как тебе лучше, приготовить еду самому или заказать доставку?
1: Ну, конечно же, самому.
0: А, я думала, скажешь доставку.
1: Нет.
0: Пиццу любишь? Слушай, тоже вкусно. Когда вот хочется, ну, быстро вот что-то поесть.
1: Если быстро, это, да, очень хороший вариант.
0: То есть, тоже вариант такой тоже у тебя проскакивает, да? Понятно. Расскажи анонс.
1: А в этом часе расскажу о том, как прошло открытие новой погранзаставы «Комарин» и кто же одержал победу в первом полуфинальном матче чемпионата Беларуси по мини-футболу.
0: Интересно, послушаем. Ребята, я прощаюсь с вами до завтра. Встретимся в 17 часов на Гомель ФМ. Желаю уютно и с комфортом провести вам вечер в кругу семьи. Что может быть лучше и проще? Ёлка далее на Гомель ФМ.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. В Брагинском районе прошло открытие нового комплекса зданий и сооружений пограничной заставы «Комарин». Первый заместитель председателя Госпогранкомитета Андрей Филатов отметил, что в нынешнем году это третий объект, который вводят в рамках реализации государственной инвестиционной программы. Заместитель председателя облсполкома Андрей Барановский отметил, что улучшение бытовых условий для военнослужащих всегда выходит в центре внимания. Ветеранов таможенной службы со всех регионов страны чествовали в Государственном таможенном комитете. Председатель ГТК Владимир Орловский рассказал старшим поколениям таможенников, чем живет белорусская таможня, отметив важность и необходимость их общения с молодежью. После для ветеранов была организована обзорная экскурсия по Минску с посещением знаковых мест и достопримечательностей белорусской столицы. Председатель облсполкома Иван Крупко заслушал доклады по выполнению программ социально-экономического развития Жлобинского и Светлогорского районов. На совещании рассмотрены вопросы модернизации объектов ОПК и реализации инвестиционных проектов в промышленном секторе экономики. Кроме того, обсуждались вопросы развития социальной сферы, дорожной инфраструктуры и благоустройства. И к новостям спорта. Спортсмены столицы одержали волевую викторию над гомельским ВРЗ в первом полуфинальном матче чемпионата Беларуси по мини-футболу. В стартовой домашней встрече лидеры регулярного сезона встретили упорное сопротивление со стороны гомельчан. Однако уже на четвертой минуте гости вышли вперед. Второй поединок серии до трех побед состоится 31 мая в Гомеле. А 4 июня соперники вновь встретятся в спорткомплексе «Уручья». На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: «29 мая» совместно с Госавтоинспекцией.
7: Акция «Автопати».
6: Слушай дневной эфир с часу до двух. Не стесняйся, приезжай на площадь Восстания, где тебя будет ждать выездная студия.
7: В прямом эфире с Олесей Васильковой. Отвечай на вопросы по правилам дорожного движения и получай крутые подарки.
8: Наши партнеры – компания «Автогрупп», центр мебели и интерьера «Карусель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: «Вечер на Бумере Про» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

в Мозыре 252-853 или на сайте uxmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Thank you for the 50.

0: Черногория представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. В Беларуси совершенствуется порядок осуществления функций по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин. В новой редакции излагаются положения о порядке управления имуществом подопечных и инструкция о порядке взаимодействия государственных органов и организаций при принятии решения о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых помещений. В Гомеле прошел областной этап смотра конкурса «Строй и патриотической песни». Плацкое детское училище сегодня превратился в центр демонстрации железной дисциплины, воинской доблести и кадетского братства. За право называться лучшими боролись сильнейшие команды районов области. Зрители и судьи отметили, что с каждым годом мастерство кадетских и военно-патриотических классов Гомельщины только растет, а конкуренция становится все более жесткой. В районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о падении дерева на проезжую часть. Происшествие зафиксировано на участке дороги между населенными пунктами Глубочица и Ветвица. Причина – сильный порыв ветра, в результате которого дерево упало поперек дороги, создав угрозу безопасности дорожного движения. В настоящий момент проезд по данному участку полностью свободен. Пострадавших нет. В Минске на фасаде строящегося здания Национального исторического музея устанавливают барельефы, отражающие различные исторические периоды. Рельефные скульптуры монтируют со стороны главного входа. Снаружи знакового объекта также укладывают тротуарную плитку и занимаются облицовкой гранитной лестницы на входном портале. Отдельные залы будут посвящены исторической памяти, достижениям Беларуси в науке, космической сфере и обороне. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Рещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
8: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Подробнее на сайте belgdefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова. Погода.
1: 28 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Музыка твоей страны.
1: Как же вычеркнуть тебя из снов?

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Ежегодно в мире производится более 2 миллиардов пар джинсов. Производством этого самого популярного в мире предмета одежды занимаются более 500 фабрик в разных странах мира. И все бы было хорошо, если бы для окраски джинсовой ткани в популярный цвет индиго не использовались токсичные и опасные химические соединения, вроде бензола, формальдегида и амида натрия. Кроме того, на производство каждого килограмма такого красителя уходит 75 килограммов нефтепродуктов. И получается, что окраска ткани является самой грязной частью производства джинсов. Как сделать краситель нетоксичным, придумали в калифорнийском стартапе, который специализируется на работах, связанных с биосинтезом.
2: Техно-джунгли.
1: В основу своей разработки специалисты положили природные процессы образования цвета, изучив, каким образом у индигоносных растений, из которых до 20 века и делали краситель индиго, появляются молекулы с такой краской. А потом с помощью биотехнологии вывели такие бактерии, которые повторяют природный процесс и, поглощая сахар, вырабатывают эту краску. Проблем с производством нужного количества красителя нет, поскольку бактерии размножаются очень быстро, и все они запрограммированы на выработку вещества нужного цвета. В результате появился краситель, который не вредит природе, не требует нефтепродуктов для производства, а также не раздражает кожу и не токсичен для человека. А цвет получается именно тот, настоящий джинсовый. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

удовольствием.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко с 28 по 29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме. В Астане 28 мая глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. Участники школы молодого руководителя рассматривают экономические вопросы. Семинар учебы на базе Гомельского облсполкома объединил более 20 слушателей. Это молодые руководители, специалисты, резервисты, а также начальники профильных управлений райисполкомов. За время существования проекта подготовили около 100 выпускников. Некоторые из них уже возглавляют сельскохозяйственные предприятия. Выпускные вечера на Гомельщине пройдут 12 июня. В текущем году аттестаты получат около 8,5 тысячи юношей и девушек. Отдельное внимание вопросам безопасности. Чтобы праздник не испортили неприятные инциденты, в каждом учреждении будет дежурить сотрудник милиции. Также ведут запрет на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков. Все школы накануне выпускных проверят. В Брагине спасатели помогли мужчине снять кольцо. Сегодня в МЧС обратился за помощью молодой мужчина. Из-за отека пальца он не смог самостоятельно снять ювелирное украшение. С помощью гравера спасатели разрезали кольцо. В медицинской помощи мужчина не нуждался. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Гомель FM представляет.

0: У тебя есть 20 причин сделать радио громче.
1: Вы на Гомель FM. Сегодня будем слушать двадцатку лучших. Всю неделю вы голосовали на сайте радио Гомель FM за своих любимчиков. На этой неделе мы подводим итоги. Меня зовут Влад Марченко. Мы начинаем.
0: 20 лучших треков с Владом Марченко.
1: На 20-м месте сегодня у нас Карина Ерофеева «Кропка» на волнах Гомеля ФМ. Она спрашивает, как сделать так, чтобы этот трек завирусился в наших сердцах в своей соцсети. Она также говорит всем, что неважно, какой цвет у полосы, важно, какие люди пройдут ее с тобой. Она, Карина, проходит ее вместе с нами. Давайте послушаем ее трек, который попал сегодня на 20-ю строчку.

0: Владом Марченко.
1: Сегодня, кстати, никто не вылетел с нашего хит-парада. Прямо сейчас с 12 позиции на 19 строчку опускается Holy Flame с треком «Тону». Недавно солист катался на мотоцикле, и, как показал в своем микроблоге певец, он на нем въехал в бетонный забор. И в весеннее обострение он написал, что проявляется по-разному. Лично у него фото, где он сидит в детском бассейне среди шаров, облепленными уточками. Как только не ищут вдохновения творческие люди. Давайте послушаем его трек.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Никита Комадей имеет много наград. Он же является обладателем благодарственного письма председателя Жодинского горисполкома за большой личный вклад в развитие сферы культуры. За добросовестную работу и достижение высоких результатов профессиональной деятельности — это одно из немногих достижений, которые у него в копилке. Его трек «Из-за тебя» опускается с 16-й позиции на 18-ю.

0: Владом Марченко.
1: На 17-й позиции сегодня с 13-й строчки опускается Мари Крайм. Релиз с треком «Давай не ждать». Про этот трек она высказала, что эта песня про тот самый шаг, который меняет все. Давайте послушаем.

0: с Владом Марченко.
1: Медуза and Хенрика Мамайл. Don't wanna go home. Сегодня с 18 места попадает на 16 позицию. В своем микроблоге Генри написал и спросил о том, как нравится своим слушателям трек. Кто-то написал просто good, кто-то написал, что чистые вибрации. Давайте послушаем это дуэт в двадцатке лучших. Это, напомню, 16 место.

0: Радио.гомель.фм.бай. Голосуй прямо сейчас.
1: На 15-м месте Гордо энд Рейнер Зоновел. По словам музыкантов, работа над этим треком началась необычным образом. Это произошло случайно, сказали артисты, пояснив, что Гордо сначала стал включать незнакомую композицию в свои сеты, а позже обнаружил, что трек произведен Рейнер Зоновел. После этого они совместно доработали материал и создали коллаборативную версию, которую теперь официально выпустили. Трек «Лока-Лока» сегодня на 15-м.

0: Владом Марченко.
1: Женя Трофимов и «Комната культуры» сегодня с 15 места уходит на 14-ю позицию. Женя является лидером группы. Родился он в Алтайском крае, в городе Барнауле. В детстве он писал стихи, хотел поступить в музыкальную школу по классу фортепиано, но в приемной комиссии ему отказали из-за недостаточной длины пальцев. Это якобы могло затруднить освоение профессии пианиста. Кстати, отец его поддерживал желание сына продолжить обучение в музыкальной сфере и предложил пойти в другую музыкальную школу. Но мальчик решил остаться в старой и начал заниматься по классу баян. В 12 лет подросток начал брать индивидуальные уроки вокала. Годом позже он впервые принял участие в фестивале. В сентябре 2023-го Евгений Трофимов связал себя узами брака с девушкой по имени София. Они познакомились до того, как он стал широко известным музыкантом. София тоже из Барнаула, работает мастером маникюра. Давайте послушаем трек «Отпускаю». Напомню, это 14-е место.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: 17 на 13 место сегодня подскочил Tokyo Hotel California Night. А когда-то они были подростковой группой из Магдебурга, а стали международным символом эпохи. Давайте послушаем немецкую группу, которая в 2000-х взорвала европейские чарты и подростковые журналы.

0: Влада Марченко.
1: На 12 месте сегодня The Pussycat Dolls. В 2010 у них был новый состав и распад. В 2019 воссоединение. В ноябре 2019 года певица и танцовщица Николь Шерзингер опубликовала в Инстаграме пост, в котором объявила, что группа вновь в деле. 7 февраля 2020 года при поддержке лейбла Access Records выпустила сингл React. Сегодня же Club Sound очередной трек взлетел сразу на 12-ю позицию.

0: Коллекция с Владом Марченко.
1: На 11 место сегодня попадают дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гейта «Save Me Tonight». Дженнифер же высказала, что первое живое выступление с этим треком и Дэвидом было на ее одном из самых крупных, знаменитых и модных музыкальных фестивалей в мире, проходящего ежегодно в пустыне Колорадо. Это, конечно же, Коачелла. Она написала, что ее счастливая эра переписывает все и никогда не переставайте удивлять себя.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 10-й позиции сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Он с 17-го места поднимается на ступеньку под номером 10. 12 декабря этого года он будет выступать на «Газпром-арене». Ему очень хочется разделить этот день со зрителями. Он готовит очень красивый концерт и очень старается сделать этот вечер особенным. Не знает пока, что из этого выйдет, но сказал, будет точно хорошо. Давайте послушаем его трек.

0: Марченко.
1: На 9-м месте сегодня американская певица и актриса Сабрина Карпентер «House Tour 25». Она же является еще и актрисой. Родилась 11 мая в 1999 году в штате Пенсильвания. В 2020-м ее имя окончательно закрепилось в мейнстриме. Первые релизы были в Disney, у нее же была и актерская известность. Позже послушаем ее трек «House Tour 25».

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 7-й позиции сегодня американский певец Бруно Марс, который поднялся сегодня с 8-й позиции.

0: 28 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. 20 лучших треков с Владом Марченко.
2: На 6-ю позицию сегодня попадает One Republic с треком Give Me.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Сергей Лазарев со второго места сегодня опускается на четвертое место. Трек «Последний танец» сегодня, да, четвертый. Давай.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Группа «Градус» с треком «Жизнь» сегодня попадает на вторую позицию. Плюс одна строчка.

0: Владом Марченко.
1: На первой позиции сегодня Филатов & Кэрос. Хочу напомнить о том, что широкую известность им принес ремикс на известную композицию «И Money The Good The Bell». Тот самый сингл вошел в список 20 самых продаваемых песен в российском iTunes за 2015 год. Давайте послушаем их трек, включим музыку. Это песня сегодня первая.

0: Это Гомель ФМ. Мы слушали 20 лучших треков. Повтор программы будет в среду в 21.00. Отдать свой голос можно на сайте radiogomelyfm.by. Голосуйте и делайте плейлист радиостанции лучше. Меня зовут Влад Марченко. Пока.
1: Гомель ФМ представляет 20 лучших треков с Владом Марченко. Весенняя коллекция. Твой личный плейлист на эту неделю. Реклама на радио.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Слушай с удовольствием.

28 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
0: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Блок.
1: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
2: Техно-джунгли.
3: У микрофона Михаил Синицын. Тревожность портит жизнь и плохо влияет на качество сна. Ведь во сне мы отдыхаем и получаем силы для нового дня. Но улучшить его вполне возможно с помощью инновационного гаджета – очков для светотерапии. Умное устройство корректирует нарушения сна, а заодно помогает бороться с депрессией и стрессом. Очки Pegasi Smart Glasses 2 – то самое устройство, которое призвано помочь вам восстановить привычный цикл сна и бодрствования, а также улучшить общее состояние здоровья и повысить работоспособность. Девайс следует использовать один раз в день с открытыми глазами. И лучшим временем создатели называют с 7 до 9 часов утра.
2: Техно-джунгли.
3: Согласно заявлению разработчиков, через пару сеансов вы будете чувствовать эффект и уже не сможете отказаться от этого устройства. Они также утверждают, что данный девайс способен помочь бороться с депрессией, ОКР и даже с сомнамбулизмом. Остается надеяться, что данное устройство, чья заявленная цена варьируется в пределах от 150 до 240 долларов, действительно будет обладать всем заявленным функционалом. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

28 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 6 до 11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.